0: зарабатывают меньше, чем хороший и качественный менеджер по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
1: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
2: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость 22 до выше уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
1: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия. Ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
5: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия, ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты, это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там о 13-й заработной плате я бы не стал.
3: Главные новости дня.
1: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
6: Так государство российское разливает как у своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе ходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
1: самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов, задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
7: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
1: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
8: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у себя построю. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
1: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
9: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот когда вы посмотрели, какие ваши там прекращения огня, ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта. Вы там что-то рассказываете, басни всякие, по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы несете?
10: Это же предложение отправиться на фронт и перестать...
9: Да, а ты помолчи, ты не перебивай. Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери. Напился тут и сидишь, пришел тут пьяный.
3: На радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
12: В общем, вот пятый год разрушение страны, разрушение экономики, разрушение бюджета, уничтожение бизнеса, повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротство компаний, физиков, да, физлиц. Поэтому вот предлагают переселить. Ну, понятно, что никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это, что там воды нету, воду дают там пару часов.

0: У меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 2022 году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции, и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А, как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот, ошибок никто не признал. Все утверждают, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная военная операция. Дескать, мы сами, как и выборы, и система управления, все сами сделаем, вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Ну, люди и занимались. Они вообще потеряли всякий интерес к политике. Поэтому с чего вдруг в государстве, где нету сформулированной какой-то национальной идеи и нету целей, сформулированных в военной кампании, с чего вдруг какая-то отечественная, народная и так далее здесь появится? И близко нет.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители Тюмени уже 2 недели жалуются, что из кранов несется запах гнилой рыбы и фекалий.
3: Я вернулась из отпуска в Тюмень, и, честно говоря, я в шоке от вони воды. Я думала, что все эти видео, все эти рассказы в соцсетях о том, что вода в Тюмени реально жестко воняет, это просто какие-то особо впечатлительные люди, какие-то вот просто неженки, и все нормально. Я-то уж как бы не брезгливый человек, я врач, господи боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки, посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита А, так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке 2 опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли, но перед этим успели записать предсмертное видео

0: обращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
1: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, это прям поставлена задача.
2: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
0: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. Именно обороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
3: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик «Злой» получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
0: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
4: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на Мадьяра, но только с нашей стороны. Ну, вот они. Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
0: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотье беспросветно отстало, считает Z-активист. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
7: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
6: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
8: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
6: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
9: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
6: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
10: Массированный налет на Рязань. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
11: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани. В ночь на 29 июля подразделениями ПВО было уничтожено 295 беспилотных летательных аппаратов. А с утра прошлых суток 407 дронов. И часть из них над Рязанской областью. В Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод, а затем логистический терминал «Wildberries». Причем беспилотные летательные аппараты заходили группами по 2-3 дрона поочередно, периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие. Про съемку и публикацию роликов с возгоранием уже и говорить не будем. Противник четко знает, куда попал и куда еще может ударить, благодаря этим видео и фото. Помимо этого, снова под ударами был Крым, Новороссия, южные регионы России и Белгородская область, где украинские формирования продолжают террор в отношении граждан.
10: Дело против Павла Дурова может изменить судьбу Telegram. Военкор Живов о возможном запрете мессенджера.
12: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть. Но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
10: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
11: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов, причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины — все, что я могу сказать.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
13: Они сирены как начали в три орать.
14: Ты можешь поехать за товаром?
13: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать там бах-бах-бах, я думаю, ну...
6: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
15: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
6: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
6: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
14: Смотри,
6: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки, а работники пункта выдачи в шоке.
17: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
6: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
18: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
6: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
10: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
19: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
10: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
20: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
10: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
21: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500% пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100% пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жителей Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
22: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries'у, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть? Что делать?
23: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
24: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. Ну и все, вся информация, которая у меня есть.
25: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
24: Тревожит, война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
25: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
26: Ну, есть немножко.
25: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
26: Не особо.
25: Вы что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
26: Да не особо, в принципе.
25: А как? Почему вы не тревожитесь?
26: Вам тревожится. У меня все на Озоне.
27: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены, видели, в Нижнем Новгороде они там сделали. На крыше у себя написали «Мы не Wildberries». По-моему, круто, хорошая защита. Вы как считаете сами?
28: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
29: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
30: Но берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
29: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
30: Ну, метров 200-300.
29: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
30: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
29: Именно.
30: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
29: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива «Большой Бельт», Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
30: Обалдеть.
29: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
30: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
29: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
30: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
29: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
30: А, вот оно что.
29: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
30: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
29: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
30: Угу.
29: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
30: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
29: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
30: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
29: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
30: Ничего себе.
29: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
30: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
29: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
30: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
29: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
30: Серьезно? Рыбаки?
29: Да.
30: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
29: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
30: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
29: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
30: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Но должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
29: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
30: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
29: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
30: Насколько минимальный?
29: От 1 до 3 километров в сутки.
30: Километр в день?
29: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
30: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
29: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
30: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
29: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
30: Ничего себе объемы.
29: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
30: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
29: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
30: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
29: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
30: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
29: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первой?
30: Но ответ очевиден – Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
29: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 2022 года. Квоты врезаны.
30: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
29: Именно. Наземный путь критически уязвим.
30: Но есть же авиация.
29: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
30: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
29: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнала GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
30: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
29: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
30: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
29: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
30: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
29: Ракетные комплексы – это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
30: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
29: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно – это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
30: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
29: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
30: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
29: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
30: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
29: Верно, но это на восток. а второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
30: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
29: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
30: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
29: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды. Когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга? Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил 3-летнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
2: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
0: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян.
3: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
4: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
7: А почему?
4: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
7: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
8: Ну, у него как вообще состояние внешне?
7: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
0: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецназа. Операции. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
2: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
0: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
6: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну. При этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
0: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так: «Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций». Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
6: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
0: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка.
1: программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части — к экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если с

0: Из Балтийска достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на какую-то валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В

0: учений патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
1: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
0: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
2: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
0: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
3: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
0: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
4: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
0: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
7: Знаю практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз, понимаем, что непросто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно, в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, команда выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы люди все были, то есть понимали, то есть все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем. Еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехал, и здесь с пониманием. Ну, вот, еще раз у людей, понимаем ситуацию. Ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, что на них все равно остро власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть как бы понимание, что есть готовность прийти на помощь.
5: Криминальные новости.
8: Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника, узнав о его задержании, повредили его же автомобиль, расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025 по февраль 2026 года Шкуренев неоднократно занимался сексом еще с одной 15-летней девочкой, зная о ее возрасте. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается. Почти вдвое сократили срок бывшему замглавы Минобороны по инновациям Павлу Попову. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию бывшего замминистра обороны Попова и снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. В апреле этого года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконности. Законном обороте оружия. Суд считает, что в 2021-2024 годах он использовал 26 миллионов рублей бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-Стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказать сопротивление, а врачи вовремя пришли ей на помощь. После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его и задержали. Следком по Башкортостану вменяет словаку покушение на убийство. Уголовное дело завершили в кратчайшие сроки, и в ближайшее время обвиняемый уже предстанет перед судом. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Ялты рассказала, что город уже 8 дней без электроэнергии, продуктов в магазинах практически не осталось, а власти на это никак не реагируют.
9: Всем здравствуйте. Я жительница города Ялты в Республике Крым. Также я родилась в этом городе. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь, и на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама твоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
11: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует, и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает.
12: Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
10: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
13: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которая употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж. Эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают... Ой, умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь и не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
14: Посмотрела видео, где грузинский нет-джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
5: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: «Дыма без огня». Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
16: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
15: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
17: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
15: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
18: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
15: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
19: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
20: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного «Фламинго» на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
19: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
20: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого – высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
22: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
21: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
22: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
21: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
22: Вот именно.
21: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива – это лишь малая часть суточной нормы завода.
22: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
21: АВТ, так называемые.
22: Да. И установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
21: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
22: Давай.
21: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
22: Отличное сравнение.
21: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
22: Угу. Это фундамент переработки?
21: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
22: Просто нечего передавать в следующие цеха. Да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
21: Ничего себе! 90%?
22: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
21: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
22: Угу, и все.
21: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
22: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
21: Эффект домино.
22: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
21: А в чем еще?
22: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
21: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
22: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
21: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
22: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
21: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
22: Да, все. все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
2: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
22: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением и в агрессивной среде, это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
2: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
22: Угу.
2: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
22: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
2: В смысле?
22: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
2: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
22: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
2: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонны 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
22: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
2: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
22: Давай.
2: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
22: Логично.
2: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
22: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
2: То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
22: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут, и это превращается в мощнейший источник инфляции.
2: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
22: Да, им тяжелее всего.
2: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
22: Угу.
2: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
22: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
2: А реакция властей при этом носит какой-то чистый реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
22: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
2: Вот.
22: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
2: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
22: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
2: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
22: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
2: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
22: Да, они гонят профицит.
2: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
22: Да.
2: Московский регион тоже испытывает нехватку.
22: Слушай, ну, казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевезти на юг по железной дороге.
2: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
22: Сырой нефтью.
2: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
22: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
2: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу. Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
22: А Восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов и возникает логистический тромб.
2: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
22: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
2: А иногда переваливает за 1000.
22: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевести другой дизель.
2: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
22: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
2: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
22: Согласна.
2: Слушай, ну если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
22: Эта иллюзия спасения очень популярна.
2: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
22: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
2: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
22: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
2: Звучит вроде неплохо.
22: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
2: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
22: Это статистическая погрешность, капля в море.
2: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
22: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
2: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
22: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
2: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
22: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
2: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
22: Угу. Индия?
2: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
22: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
2: Почему?
22: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
2: Полтора месяца.
22: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
2: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
22: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажу этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
2: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
22: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
2: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
22: Это колоссальные суммы.
2: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
22: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
2: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
22: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
2: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
22: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
2: Какой?
22: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
2: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
22: Аналитики выделяют три среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
2: Понятно. И какой первый?
22: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
2: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
22: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
2: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. И бесконечные баны на экспорт.
22: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
2: Сценарий жесткого ручного распределения.
22: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
2: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
22: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
2: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
22: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
2: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
4: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
3: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
7: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу, не могу.
15: Добавила тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
8: Мне так обидно, вообще, ну, мне тогда, блядь, даже больше не обижало. Я простояла на заправке, грёбаных, 2 часа, Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но они закрыты, блядь.
15: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала, но у них не получилось.
9: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
15: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу Wildberries.
24: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. 7 своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту 3 уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей Пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники – а также привлечены 2 пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.
23: Главные новости дня.
25: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
26: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
25: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
10: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
25: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
11: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
25: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
12: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
25: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
13: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
23: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
1: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
16: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного «Фламинго» на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поддержки

0: дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным Ага. Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
3: 10 июня Даша Чарухина, позывной Ага, успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
2: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуация невозможна. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
4: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается, приводятся рассказы других женщин в военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни, они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
2: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
5: Так понимаю, вот из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, вот будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, вот в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться как бы никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
2: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
7: Киллер трижды выстрелил в

0: Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
1: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
2: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
1: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
3: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500% пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100% пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
6: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
5: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
7: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
5: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
8: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
10: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы. Известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространство, существующее параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина, словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что Анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не вращаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет. Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас – это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И в этот день не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере, как Хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить, все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью Хакалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа. То есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что Хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
4: На радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
14: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
15: Угу.
14: Если вам это интересно.
15: Сколько стоит такая услуга?
14: 5000 для вас.
15: Обалдеть.
14: Так бывает 3-4 часа стоят люди.
15: Да я знаю. Обычно я не стою.
14: Ну вот сейчас, видите, приходится.
15: Сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
14: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку 3000 сделаю. За 3000, если интересно.
15: Ну да, есть визитка?
14: Есть номер телефона, который я вам продиктую.
15: Надо записать. Так, ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
17: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
16: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
18: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
16: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
19: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
20: А почему?
19: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
20: Ну, у него как вообще состояние внешне?
19: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
16: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецназа. Операции. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
17: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
16: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
21: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка – другой организацией. Засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
16: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
21: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
16: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
0: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной, полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok.
2: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
23: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятий, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
22: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесом сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
24: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90+% предпринимателей в стране зарабатывают меньше, чем хороший качественный менеджер по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
22: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. – В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
25: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость с 22 до выше уже пошли такие что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
22: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия. Ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
9: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
6: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия, ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты. Это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там, о 13-й заработной плате я бы не стал.
5: Главные новости дня.
22: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
7: Так государство российское растлевает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
22: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
8: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там, того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да? Который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
22: пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
10: Им кажется, что можно навороваться. Ну, правда, сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построен. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
22: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
12: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта. Вы там что-то рассказываете, басни всякие, по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы несете?
13: То есть предложение отправиться на фронт и через это...
12: Да! А ты помолчи, это не перебивай! Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери. Напился тут и сидишь, пришел тут пьяный.
11: На Радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
15: В общем, вот пятый год разрушений, разрушение страны, разрушение экономики, разрушение бюджета, уничтожение бизнеса, повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротство компаний физиков, да, физлиц. Поэтому его предлагают переселить. Но так, что никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это, что там воды нету, воду дают там пару часов в сутки в лучшем случае, электричество дают там час-два в сутки, электричества нет, топлива нет, бензин по 400-500 рублей у перекупщиков и просто нету, значит, дизеля и бензина. А блокада морская, танкеры не идут ни с продовольствием, ни с топливом. Ну и вот, соответственно, дальше эта вся история начинает распространяться, расползаться, как раковая опухоль уже в Краснодарский край, Ростовская область, там дальше Ставрополь, ну и дальше везде это пойдет. То есть вот это вот, в Крыму мы видим репетицию, отработку того, к чему готовятся там через пару месяцев остальным территориям страны.
14: Общественный деятель Дмитрий Демушкин о том, действительно ли спецоперация идет по плану и стала ли она второй отечественной войной.
16: Если все идет по плану, как нам заявляют, тогда у меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 2022 году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот ошибок никто не признал. Все утверждают, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, у большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная

0: Счастливый человек, я врач, господи, боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки, посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита, а так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
4: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
5: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
3: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. Именно обороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
6: По нашей информации из первых уст,

0: можем сообщить, что Игорь Пузик злой, получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
1: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
2: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на Мадьяра, но только с нашей стороны. Ну, вот они, Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
1: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотье беспросветно отстало, считает Z-активист. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
5: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
4: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
6: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
4: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
4: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
8: Массированный налет на Рязань. Военкор-канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
9: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани. В ночь на 29 июля подразделениями ПВО было уничтожено 295 беспилотных летательных аппаратов. А с утра прошлых суток 407 дронов. И часть из них над Рязанской областью. В Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод, а затем логистический терминал «Wildberries». Причем беспилотные летательные аппараты заходили группами по 2-3 дрона поочередно, периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие. Про съемку и публикацию роликов с возгоранием уже и говорить не будем. Противник четко знает, куда попал и куда еще может ударить, благодаря этим видео и фото. Помимо этого, снова под ударами был Крым, Новороссия, южные регионы России и Белгородская область, где украинские формирования продолжают террор в отношении граждан.
8: Дело против Павла Дурова может изменить судьбу Telegram. Военкор Живов о возможном запрете мессенджера.
10: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть. Но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
8: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
9: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины – все, что я могу сказать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
11: Они сирены как начали в три орать.
12: Ты можешь поехать за товаром?
11: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать там бах-бах-бах, я думаю, ну...
4: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
13: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
4: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
14: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
4: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
15: Смотри,
4: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
16: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
4: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
17: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
4: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
8: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
12: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны, вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
15: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
18: Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
15: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
19: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» шок дня.
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Жители Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
23: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть. Что делать?
24: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
25: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. Ну и все, вся информация, которая у меня есть.
26: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
25: Не тревожит, война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
26: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
0: Ну, есть немножко.
26: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
0: Не особо.
26: Ну, что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
0: Да не особо, в принципе.
26: А как? Почему вы не тревожитесь?
0: Я с вами тревожусь. У меня все на Озоне.
1: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены, видели в Нижнем Новгороде, они там сделали. На крыше у себя написали, мы не Wildberries. По-моему, круто, хорошая защита. Вы как считаете сами?
2: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
6: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
5: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
6: Ну, метров 200-300.
5: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
6: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
5: Именно.
6: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
5: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
5: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
5: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
5: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
5: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
5: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс. Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
5: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
5: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
5: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
5: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
5: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
5: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
5: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
5: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
5: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
5: Финский залив — это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: насколько минимальный?
5: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
5: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
5: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
5: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
5: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
5: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
5: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
5: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
5: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
5: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
5: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
5: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
5: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
5: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона, ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
5: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
6: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
5: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
6: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
5: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
6: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
5: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор — это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
6: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
5: Верно, но это на восток. А второй вектор — на юг. Развитие международного транспортного коридора «Север-юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
6: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способствует...
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
9: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
7: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
10: «Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
7: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
11: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
13: А почему?
11: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
13: Ну, у него как вообще состояние внешне?
11: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
7: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
9: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
7: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
14: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другая. другой организацией. Засоров и нарушений в квартирах не выявило, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
7: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
14: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
7: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. «Блокер» не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Радиолента. Цифра дня.
21: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
20: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
22: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять на какую-то валюту, и, точнее, номинал. И я, когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в...

0: В издательстве Московской Патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
1: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
0: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
2: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
0: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
3: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
0: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
4: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
0: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
7: Знаю практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз говорю, понимаем, что непросто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, команда выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы

0: люди все были, то есть понимали, то есть вот, вот, все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем, еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехало, и здесь с пониманием. Ну вот, еще раз у людей, понимаем ситуацию, вот, ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, чтобы на них все равно острая власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть как бы понимание, что есть готовность прийти на помощь.
1: Криминальные новости.
2: Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника, узнав о его задержании, повредили его же автомобиль, расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025 по февраль 2026 года Шкуренев неоднократно занимался сексом еще с одной 15-летней девочкой, зная о ее возрасте. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается. Почти вдвое сократили срок бывшему замглавы Минобороны по инновациям Павлу Попову. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию бывшего замминистра обороны Попова и снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. В апреле этого года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконности. Законном обороте оружия. Суд считает, что в 2021-2024 годах он использовал 26 миллионов рублей бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-Стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказать сопротивление, а врачи вовремя пришли ей на помощь. После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его и задержали. Следком по Башкортостану вменяет словаку покушение на убийство. Уголовное дело завершили в кратчайшие сроки, и в ближайшее время обвиняемый уже предстанет перед судом. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Ялты рассказала, что город уже 8 дней без электроэнергии, продуктов в магазинах практически не осталось, а власти на это никак не реагируют.
4: Всем здравствуйте. Я жительница города Ялты в Республике Крым. Также я родилась в этом городе. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь, и на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама твоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
6: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает.
7: Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
5: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
8: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которая употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж. Эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают... Ой, умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь, не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
9: Посмотрела видео, где грузинский не джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, с Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: «Дыма без огня». Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
11: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
10: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
12: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
10: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
13: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
10: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
14: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
15: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного «Фламинго» на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
14: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
15: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого – высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
18: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
17: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
18: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
17: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
18: Вот именно.
17: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива – это лишь малая часть суточной нормы завода.
18: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
17: АВТ, так называемые.
18: Да. И установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
17: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
18: Давай.
17: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
18: Отличное сравнение.
17: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
18: Угу. Это фундамент переработки?
17: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
18: Просто нечего передавать в следующие цеха. Да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
17: Ничего себе! 90%?
18: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
17: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
18: Угу, и все.
17: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
18: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
17: Эффект домино.
18: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
17: А в чем еще?
18: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
17: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
18: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
17: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
18: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
17: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
18: Да, все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
19: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
18: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением и в агрессивной среде, это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
19: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
18: Угу.
19: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
18: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
19: В смысле?
18: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
19: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
18: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
19: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонны 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
18: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
19: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
18: Давай.
19: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
18: Логично.
19: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
18: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
19: То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
18: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут, и это превращается в мощнейший источник инфляции.
19: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
18: Да, им тяжелее всего.
19: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
18: Угу.
19: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
18: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
19: А реакция властей при этом носит какой-то чистый реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
18: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
19: Вот.
18: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
19: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
18: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
19: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
18: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
19: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
18: Да, они гонят профицит.
19: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
18: Да.
19: Московский регион тоже испытывает нехватку.
18: Слушай, ну, казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевезти на юг по железной дороге.
19: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
18: Сырой нефтью?
19: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
18: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
19: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу.
20: Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
18: А Восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов, и возникает логистический тромб.
20: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
18: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
20: А иногда переваливает за 1000.
18: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевезти другой дизель.
20: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
18: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
20: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
18: Согласна.
20: Слушай, но если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
18: Эта иллюзия спасения очень популярна.
20: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
18: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
20: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
18: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
20: Звучит вроде неплохо.
18: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
20: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
18: Это статистическая погрешность, капля в море.
20: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
18: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
20: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
18: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
20: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
18: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
20: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
18: Угу. Индия?
20: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
18: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
20: Почему?
18: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
20: Полтора месяца.
18: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
20: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
18: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажу этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
20: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
18: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
20: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
18: Это колоссальные суммы.
20: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
18: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
20: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
18: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
20: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
18: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
20: Какой?
18: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
20: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
18: Аналитики выделяют три среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
20: Понятно. И какой первый?
18: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
20: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
18: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
20: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. И бесконечные баны на экспорт.
18: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
20: Сценарий жесткого ручного распределения.
18: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
20: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
18: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
20: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
18: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
20: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
22: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
21: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
2: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
21: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
4: Мне так обидно, вообще, ну, мне тогда, блядь, даже больше не обижало. Я простояла на заправке, грёбаных, 2 часа, Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
21: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала, но у них не получилось.
6: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
21: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу Wildberries.
23: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. 7 своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту 3 уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей Пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники – а также привлечены 2 пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.
16: Главные новости дня.
24: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны.
5: В издательстве Московской Патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
7: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
5: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
8: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
5: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
9: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
5: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
24: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
5: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
25: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем, Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
16: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
11: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркалем в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного «Фламинго» на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
10: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
11: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным «Ага». Девушке девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
12: 10 июня Даша Чарухина, позывной «Ага», успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
21: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуация невозможна. Из-за роев дронов, жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
13: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается, приводятся рассказы других женщин военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
21: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
14: Так понимаю, вот из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, вот будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домах.

0: Говорят военкоры.
1: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
2: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
1: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
3: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Фейсбук и Ватсап, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
1: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
4: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
6: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
5: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
7: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекают

0: массовые эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
1: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
2: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа. Ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
5: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс, как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
3: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы. Известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространства, существующие параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина, словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что Анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет. Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас – это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И в этот день не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере Хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить, все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью Хакалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа. То есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что Хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
3: На радио Лента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
9: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
10: Угу.
9: Если вам это интересно.
10: Сколько стоит такая услуга?
9: 5000 для вас.
10: Обалдеть.
9: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
10: Да я знаю. Обычно я не стою.
9: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
10: Да сейчас так, да. Не, пока постоим. Спасибо.
9: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку 3000 сделаю. За 3000, если интересно.
10: Ну да, есть визитка?
9: Есть номер телефона, который я вам продиктую.
10: Надо записать. А ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
11: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды. Когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга? Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
12: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
11: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
13: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
11: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
14: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
15: А почему?
14: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
15: Ну, у него как вообще состояние внешне?
14: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
11: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецназа. Операции. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
12: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
11: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
16: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну. При этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
11: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
16: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
11: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
21: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, в сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятий, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
20: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесам сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
22: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90+% предпринимателей в стране зарабатывают меньше, чем хорошие, качественные менеджеры по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
20: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
0: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость 22 до выше уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
20: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия. Ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радиолента. Прямая речь.
4: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
1: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия, ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты. Это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там, о 13-й заработной плате я бы не стал.
19: Главные новости дня.
20: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
2: Так государство российское разливает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не ел, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, насколько тебе ходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то как бы, ну, у гражданина возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
20: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячно месячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
5: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
20: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
6: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построил. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет от себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
20: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
23: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
24: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта. Вы там что-то рассказываете, басни всякие, по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы несете?
25: То есть предложение отправиться на фронт и перестать...
24: Да! Да! А ты помолчи, я не перебивал! Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери! Напился тут и сидишь, пришел тут пьяный!
7: На Радио Лента. Потеря дня.
26: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
27: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
28: В общем, вот пятый год разрушений, разрушение страны, разрушение экономики, разрушение бюджета, уничтожение бизнеса, повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротство компаний физиков, да, физлиц. Поэтому вот предлагают переселить. Ну, почему никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это. что там воды нету, воду дают там пару часов в сутки, в лучшем случае электричество дают там час-два в сутки, электричества нет, топлива нет, бензин по 400-500 рублей у перекупщиков и просто нету, значит, дизеля и бензина. А блокада морская, танкеры не идут ни с продовольствием, ни с топливом. Ну и вот, соответственно, дальше эта вся история начинает распространяться, расползаться, как раковая опухоль уже в Краснодарский край, Ростовская область, там дальше Ставрополь, ну и дальше везде это пойдет. То есть вот это вот в Крыму мы видим репетицию, отработку того, к чему готовятся там через пару месяцев остальным территориям страны.
27: Общественный деятель Дмитрий Демушкин о том, действительно ли спецоперация идет по плану и стала ли она Второй Отечественной войной.
8: Если все идет по плану, как нам заявляют, тогда у меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 22-м году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот ошибок никто не признал. Все утверждают, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная военная операция. Дескать, мы сами, как и выборы, и система управления, все сами сделаем, вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Ну, люди занимались. Они вообще потеряли всякий интерес к политике. Поэтому с чего вдруг в государстве, где нету сформулированной какой-то национальной идеи и нету целей сформулированных военной кампании, с чего вдруг какая-то отечественная, народная и так далее здесь появится? И близко нет.
9: Радиолента. Прямая речь.
23: Жители Тюмени уже 2 недели жалуются, что из кранов несется запах гнилой рыбы и фекалий.
10: Я вернулась из отпуска в Тюмень, и, честно говоря, я в шоке от вони воды. Я думала, что все эти видео, все эти рассказы в соцсетях о том, что вода в Тюмени реально жестко воняет, это просто какие-то особо впечатлительные люди, какие-то вот просто неженки, и все нормально. Я-то уж как бы не брезгливый человек, я врач, господи, боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки, посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита, а так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
9: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
3: Солдатская почта.
20: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
12: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, это прям поставлена задача.
13: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя.

0: командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
1: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик злой, получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
0: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
2: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на Мадьяра, но только с нашей стороны? Ну, вот они, Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
0: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотье беспросветно отстало, считает Z-активист. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
5: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
4: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
6: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
4: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда

0: сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Массированный налет на Рязань. Военкор-канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
4: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани. В ночь на 29 июля подразделениями ПВО было уничтожено 295 беспилотных летательных аппаратов. А с утра прошлых суток 407 дронов. И часть из них над Рязанской областью. В Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод, а затем логистический терминал «Wildberries». Причем беспилотные летательные аппараты заходили группами по 2-3 дрона поочередно, периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие. Про съемку и публикацию роликов с возгоранием уже и говорить не будем. Противник четко знает, куда попал и куда еще может ударить, благодаря этим видео и фото. Помимо этого, снова под ударами был Крым, Новороссия, южные регионы России и Белгородская область, где украинские формирования продолжают террор в отношении граждан.
3: Дело против Павла Дурова может изменить судьбу Telegram. Военкор Живов о возможном запрете мессенджера.
5: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинения в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть. Но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
3: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
4: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов, причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины — все, что я могу сказать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
6: Они сирены как начали в три орать.
7: Ты можешь поехать за товаром?
6: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать там бах-бах-бах, я думаю, ну...
1: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
8: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
1: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
1: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
10: Смотри,
1: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
11: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
1: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
12: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
1: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
7: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли ФПВ-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
3: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
10: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
3: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
5: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жители Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
15: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть. Что делать?
16: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
17: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. И все, вся информация, которая у меня есть.
18: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
17: Не тревожит. Война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
18: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
19: Ну, есть немножко.
18: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
19: Не особо.
18: Ну, что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
19: Да не особо, в принципе.
18: А как? Почему вы не тревожитесь?
19: Я вам тревожусь. У меня все на Озоне.
20: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены, видели, в Нижнем Новгороде они там сделали. На крыше у себя написали «Мы не Wildberries». По-моему, круто, хорошая защита. Вы как считаете сами?
21: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
23: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
22: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
23: Ну, метров 200-300.
22: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
23: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
22: Именно.
23: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
22: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
23: Обалдеть.
22: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
23: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
22: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
23: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
0: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
23: А, вот оно что.
0: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
23: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
0: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
23: Угу.
0: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
23: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
0: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
23: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
0: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
23: Ничего себе.
0: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
23: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
0: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
23: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
0: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
23: Серьезно? Рыбаки?
0: Да.
23: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
0: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
23: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
0: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
23: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
0: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
23: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
0: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
23: Насколько минимальной?
22: от 1 до 3 километров в сутки.
23: Километр в день?
22: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
23: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
22: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
23: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
22: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
23: Ничего себе объемы.
22: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
23: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
22: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
23: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
22: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
23: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
22: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первый?
23: Но ответ очевиден – Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
22: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
23: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
22: Именно. Наземный путь критически уязвим.
23: Но есть же авиация.
22: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
23: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
22: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнала GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
23: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
22: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
23: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
22: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями,
4: придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
23: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
4: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
23: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
4: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
23: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
4: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
23: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
4: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
23: Да, Северный морской путь – безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
4: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
23: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей – только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
4: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
23: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
4: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?
6: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
9: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советском умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
8: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
11: «Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении».
8: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
1: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку. А почему? Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
7: Ну, у него как вообще состояние внешне?
1: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
8: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецназа. Операции. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
9: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
8: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
10: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
8: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
10: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
8: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
13: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять на купюру.
14: валюту и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
16: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
15: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан

0: Слепо идти воевать противоречит всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
1: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
0: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
2: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
0: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
5: Знаю практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз, понимаем, что непросто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, команда выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы люди все были, то есть понимали, то есть все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем. Еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехало, здесь с пониманием. Ну вот, еще раз говорю, люди, понимаем ситуацию. Ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, что на них все равно остро власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть как бы понимание, что есть готовность прийти на помощь.
3: Криминальные новости.
6: Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника, узнав о его задержании, повредили его же автомобиль, расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025 по февраль 2026 года Шкуренев неоднократно занимался сексом еще с одной 15-летней девочкой, зная о ее

0: возрасте. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается. Почти вдвое сократили срок бывшему замглавы Минобороны по инновациям Павлу Попову. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию бывшего замминистра обороны Попова и снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. В апреле этого года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Суд считает, что в 2021-2024 годах он использовал 26 миллионов рублей бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-Стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказать сопротивление, а врачи вовремя пришли ей на помощь. После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его и задержали. Следком по Башкортостану вменяет словаку покушение на убийство. Уголовное дело завершили в кратчайшие сроки, и в ближайшее время обвиняемый уже предстанет перед судом. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Ялты рассказала, что город уже 8 дней без электроэнергии, продуктов в магазинах практически не осталось, а власти на это никак не реагируют.
3: Всем здравствуйте. Я жительница города Ялты в Республике Крым. Также я родилась в этом городе. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь. И на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама твоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
1: На радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире.
5: актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
7: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает. Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
6: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
8: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которую употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж, эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают, умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь, не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
9: Посмотрела видео, где грузинский нет джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист, таможенник, не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал «пургой» сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
11: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
10: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
12: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
10: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
13: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
10: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
14: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
15: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркалем в ответ вместо превентивных и системных ударов с 2022 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго, на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
14: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
15: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля – свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
17: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
16: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
17: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
16: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
17: Вот именно.
16: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива – это лишь малая часть суточной нормы завода.
17: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
16: АВТ, так называемые.
17: Да. И установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
16: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
17: Давай.
16: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
17: Отличное сравнение.
16: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
17: Угу. Это фундамент переработки?
16: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
17: Просто нечего передавать в следующие цеха, да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
16: Ничего себе! 90%?
17: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
16: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
17: Угу, и все.
16: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
17: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
16: Эффект домино.
17: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
16: А в чем еще?
17: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
16: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
17: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
16: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
17: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
16: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
17: Да, все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
16: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
17: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением и в агрессивной среде, это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
16: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
17: Угу.
16: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
17: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
16: В смысле?
17: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо, 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
16: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
17: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
16: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонны 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
17: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
16: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
17: Давай.
16: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
17: Логично.
16: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
17: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
16: А-а-а! То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
17: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут. И это превращается в мощнейший источник инфляции.
16: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
17: Да, им тяжелее всего.
16: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
17: Угу.
16: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
17: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
16: А реакция властей при этом носит какой-то чисто реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
17: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
16: Вот.
17: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
16: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
17: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
16: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
17: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
16: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
17: Да, они гонят профицит.
16: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
17: Да.
16: Московский регион тоже испытывает нехватку.
17: Слушай, ну, казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевезти на юг по железной дороге.
16: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
17: Сырой нефтью?
16: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
17: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
16: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу. Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
17: А Восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов, и возникает логистический тромб.
16: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
17: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
16: А иногда переваливает за 1000.
17: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевезти другой дизель.
16: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
17: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
16: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
17: Согласна.
16: Слушай, ну если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
17: Эта иллюзия спасения очень популярна.
16: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
17: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
16: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
17: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
16: Звучит вроде неплохо.
17: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
16: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
17: Это статистическая погрешность, капля в море.
16: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
17: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
16: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
17: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
18: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
17: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
18: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
10: Угу. Индия?
18: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
17: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
18: Почему?
17: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
18: Полтора месяца.
17: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
18: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
17: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажу этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
18: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
17: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
18: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
17: Это колоссальные суммы.
18: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
17: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
18: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
17: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
18: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
17: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
18: Какой?
17: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
18: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
17: Аналитики выделяют 3 среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
18: Понятно. И какой первый?
17: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
18: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
17: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
18: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. И бесконечные баны на экспорт.
17: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
18: Сценарий жесткого ручного распределения.
17: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
18: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
17: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
18: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
17: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
18: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
19: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
10: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
20: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
10: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
21: Мне так обидно, вообще, ну, мне тогда, блядь, даже больше не обижало. Я простоял на заправке, блядь, грёбаных 2 часа, блядь. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить, блядь. Я стоял, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыты, блядь.
10: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала. Но у них не получилось.
22: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
10: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу «Wildberries».
23: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен
0: массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании «Wildberries». Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. 7 своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту 3 уже отпущены из медицинских учреждений. 1 человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей Пензенского спасательного центра, более 50 единиц специализированной техники, а также привлечены 2 пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.
1: Главные новости дня.
3: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
4: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
3: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
23: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
3: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
24: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
3: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
5: эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
3: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
6: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
1: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
15: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго, на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
14: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
15: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля – свято место пусто не бывает. Останется один – дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого – высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным Ага. Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
8: 10 июня Даша Чарухина, позывной Ага, успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
10: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуация невозможна. Из-за роев дронов, жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
9: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается... приводятся рассказы других женщин в военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
10: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
11: Так понимаю, из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
10: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
12: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение.

0: Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
1: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
2: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
5: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
4: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
6: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
4: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы

0: Они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были. Все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа. Ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
4: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс нужно проконтролировать, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы. Известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространства, существующие параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина, словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что Анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет? Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас – это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И в этот день не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере, как Хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить, все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью Хагалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа. То есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что Хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
2: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
6: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
7: Ага.
6: Если вам это интересно.
7: Сколько стоит такая услуга?
6: 5000 для вас.
7: Обалдеть.
6: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
7: Да я знаю. Обычно я не стою.
6: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
7: Да сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
6: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может, будем на первую скидочку, ну, 3000 сделать. За 3000, если интересно.
7: Ну да, есть визитка?
6: Есть номер телефона, который вам продиктуют.
7: Надо записать. Почему у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
9: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
8: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
10: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
8: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
11: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
12: А почему?
11: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
12: Ну, у него как вообще состояние внешне?
11: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
8: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
9: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
8: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
13: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну. При этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
8: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так: «Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций». Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
13: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
8: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
14: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говорят, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал, единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
16: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, в сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятия, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
15: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесом сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
17: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90+% предпринимателей в стране зарабатывают меньше, чем хорошие качественные менеджеры по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
15: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
18: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость с 22 до выше уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
15: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия. Ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
19: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия. Ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты. Это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там, о 13-й заработной плате я бы не стал.
2: Главные новости дня.
15: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
20: Так государство российское разливает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе ходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
15: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплаты с фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
21: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева, у нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там, того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да? Который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
15: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
22: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построю. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
15: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
23: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта. Вы там что-то рассказываете, басни всякие, по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы несете?
24: Это же предложение отправиться на фронт и перестать...
23: Да, а ты помолчи, ты не перебивал. Понял? Слышишь? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери. Напился тут и сидишь, пришел тут пьяный.
2: На радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
4: В общем, вот пятый год разрушение страны, разрушение экономики, разрушение бюджета, уничтожение бизнеса, повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротство компаний, физиков, да, физлиц. Поэтому вот предлагают переселить. Но почему никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это, что там воды нету, воду дают там пару часов в сутки, в лучшем случае электричество дают там час-два в сутки, электричества нет, топлива нет, бензин по 400-500 рублей у перекупщиков и просто нету, значит, дизеля и бензина. А блокада морская, танкеры не идут ни с продовольствием, ни с топливом. Ну и вот, соответственно, дальше эта вся история начинает распространяться, расползаться, как раковая опухоль уже в Краснодарский край, Ростовская область, там дальше Ставрополь, ну и дальше везде это пойдет. То есть вот это вот в Крыму мы видим репетицию, отработку того, к чему готовятся там через пару месяцев остальным территориям страны.
1: Общественный деятель Дмитрий Демушкин о том, действительно ли спецоперация идет по плану и стала ли она Второй Отечественной войной.
5: Если все идет по плану, как нам заявляют, тогда у меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 22-м году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот ошибок никто не признал. Все утверждают, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная военная операция. Дескать, мы сами, как и выборы, и система управления, все сами сделаем, вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Ну, люди занимались. Они вообще потеряли всякий интерес к политике. Поэтому с чего вдруг в государстве, где нету сформулированной какой-то национальной идеи и нету целей, сформулированных в военной кампании, с чего вдруг какая-то отечественная, народная и так далее здесь появится? И близко нет.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жители Тюмени уже 2 недели жалуются, что из кранов несется запах гнилой рыбы и фекалий.
24: Я вернулась из отпуска в Тюмень, и, честно говоря, я в шоке от вони воды. Я думала, что все эти видео, все эти рассказы в соцсетях о том, что вода в Тюмени реально жестко воняет, это просто какие-то особо впечатлительные люди, какие-то вот просто неженки, и все нормально. Я-то уж как бы небрезгливый человек, я врач, господи, боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки. посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита, а так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
10: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
11: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
7: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. И Минобороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
12: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик «Злой»
8: получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
15: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
9: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо,

0: и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
3: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
2: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
4: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика и то, с чем еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Массированный налет на Рязань. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
7: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани. В ночь на 29 июля подразделениями

0: ПВО было уничтожено 295 беспилотных летательных аппаратов. А с утра прошлых суток 407 дронов. И часть из них над Рязанской областью. В Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод, а затем логистический терминал Wildberries. Причем беспилотные летательные аппараты заходили группами по 2-3 дрона поочередно, периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие. Про съемку и публикацию роликов с возгоранием уже и говорить не будем. Противник четко знает, куда попал и куда еще может ударить, благодаря этим видео и фото. Помимо этого, снова под ударами был Крым, Новороссия, южные регионы России и Белгородская область, где украинские формирования продолжают террор в отношении граждан.
1: Дело против Павла Дурова может изменить судьбу Telegram. Военкор Живов о возможном запрете мессенджера.
2: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть. Но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
1: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
0: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов, причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины — все, что я могу сказать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
5: Они сирены как начали в три орать.
6: Ты можешь поехать за товаром?
5: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать там бах-бах-бах, я думаю, ну...
4: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
7: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
4: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
6: горит синим пламенем и большим количеством черного дыма, горит склад в Пензе. Это большой, большой склад, вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
4: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
8: Смотри,
4: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
9: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
4: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
10: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
4: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
11: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
1: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
12: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
1: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
8: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500% пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100% пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жителей Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
15: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries'у, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть. Что делать?
16: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
17: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. Ну и все, вся информация, которая у меня есть.
18: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
17: Тревожит, война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
18: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
19: Ну, есть немножко.
18: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
19: Не особо.
18: Ну, что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
19: Да не особо, в принципе.
18: А как? Почему вы не тревожитесь?
19: Вам тревожится. У меня все на Озоне.
20: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены, видели, в Нижнем Новгороде они там сделали. На крыше у себя написали «Мы не Wildberries». По-моему, круто, хорошая защита. Вы как считаете сами?
21: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
0: Но берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
2: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
0: Ну, метров 200-300.
2: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
0: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
2: Именно.
0: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
2: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
0: Обалдеть.
2: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
0: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
2: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
0: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
2: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
0: А, вот оно что.
2: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
0: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
2: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
0: Угу.
2: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
0: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
2: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
0: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
2: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
0: Ничего себе.
2: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
0: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
2: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
0: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
2: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
0: Серьезно? Рыбаки?
2: Да.
0: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
2: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
0: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
2: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
0: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Но должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
2: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
0: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
2: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
0: Насколько минимальной?
2: От 1 до 3 километров в сутки.
0: Километр в день?
2: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
0: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
2: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
0: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
2: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
0: Ничего себе объемы.
2: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
0: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
2: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
0: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
2: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
0: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
2: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
0: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
2: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
0: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
2: Именно. Наземный путь критически уязвим.
0: Но есть же авиация.
2: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
0: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
2: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
0: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
2: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
0: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
2: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
0: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
2: Ракетные комплексы – это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
0: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
2: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно – это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
0: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
2: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
0: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
2: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
0: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
2: Верно, но это на восток.
22: А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
0: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
22: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
0: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
22: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил 3-летнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
6: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
5: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
7: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
5: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
9: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
23: А почему?
9: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
24: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
23: Ну, у него как вообще состояние внешне?
24: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
5: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецназа. Операции. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
6: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
5: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
1: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну. При этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
5: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
1: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
5: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
10: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и, точнее, номинал. И я, когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
12: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
11: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
13: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
11: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
15: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
11: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боя

0: Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
3: Знаем практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз говорю, понимаем, что непросто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, командно выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы люди все были, то есть понимали, то есть все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем. Еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехал, и здесь с пониманием. Ну вот, еще раз говорю, люди, понимаем ситуацию. Ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, что на них все равно остро власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть понимание, что есть готовность прийти на помощь.
1: Криминальные новости.
4: Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника, узнав о его задержании, повредили его же автомобиль, расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025 по февраль 2026 года Шкуренев неоднократно занимался сексом еще с одной 15-летней девочкой, зная о ее возрасте. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается. Почти вдвое сократили срок бывшему замглавы Минобороны по инновациям Павлу Попову. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию бывшего замминистра обороны Попова и снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. В апреле этого года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконности. Законном обороте оружия. Суд считает, что в 2021-2024 годах он использовал 26 миллионов рублей бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-Стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части.

0: части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказать сопротивление, а врачи вовремя пришли ей на помощь. После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его и задержали. Следком по Башкортостану вменяет словаку покушение на убийство. Уголовное дело завершили в кратчайшие сроки, и в ближайшее время обвиняемый уже предстанет перед судом. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Ялты рассказала, что город уже 8 дней без электроэнергии, продуктов в магазинах практически не осталось, а власти на это никак не реагируют.
3: Всем здравствуйте. Я жительница города Ялты в Республике Крым. Также я родилась в этом городе. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь, и на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама твоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
1: На радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
5: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает.
6: Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
4: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
7: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которую употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж, эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают... умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь и не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
8: Посмотрела видео, где грузинский джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25-го, начало там 1 числа января 26-го года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
10: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
9: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
11: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
9: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там три года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
9: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
14: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположение. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
13: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
14: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
16: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
15: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
16: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
15: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
16: Вот именно.
15: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива – это лишь малая часть суточной нормы завода.
16: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
15: АВТ, так называемые.
16: Да. И установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
15: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
16: Давай.
15: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
16: Отличное сравнение.
15: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
16: Угу. Это фундамент переработки?
15: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
16: Просто нечего передавать в следующие цеха. Да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
15: Ничего себе! 90%?
16: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
15: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
16: Угу. И все.
15: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
16: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
15: Эффект домино.
16: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
15: А в чем еще?
16: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
15: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
16: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
15: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
16: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
15: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
16: Да, все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
15: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
16: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением и в агрессивной среде, это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
15: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
16: Угу.
15: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
16: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
15: В смысле?
16: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
15: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
16: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
15: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонны 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
16: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
15: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
16: Давай.
15: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
16: Логично.
15: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
16: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
15: То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
16: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут, и это превращается в мощнейший источник инфляции.
15: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
16: Да, им тяжелее всего.
15: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
16: Угу.
15: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
16: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
15: А реакция властей при этом носит какой-то чистый реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
16: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
15: Вот.
16: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
15: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
16: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
15: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
16: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
15: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
16: Да, они гонят профицит.
15: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
16: Да.
15: Московский регион тоже испытывает нехватку.
16: Слушай, ну, казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевезти на юг по железной дороге.
15: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
16: Сырой нефтью?
15: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
16: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
15: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу. Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
16: А Восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов, и возникает логистический тромб.
15: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
16: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
15: А иногда переваливает за 1000.
16: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевезти другой дизель.
15: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
16: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
15: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
16: Согласна.
15: Слушай, но если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
16: Эта иллюзия спасения очень популярна.
15: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
16: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
15: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
16: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
15: Звучит вроде неплохо.
16: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
15: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
16: Это статистическая погрешность, капля в море.
15: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
16: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
15: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
16: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
15: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
16: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
15: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
16: Угу. Индия?
15: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
16: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
15: Почему?
16: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
15: Полтора месяца.
16: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
15: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
16: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажи этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
15: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
16: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
15: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
16: Это колоссальные суммы.
15: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
16: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
15: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
16: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
15: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
16: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
15: Какой?
16: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
15: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
16: Аналитики выделяют 3 среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
15: Понятно. И какой первый?
16: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
15: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
16: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
15: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. И бесконечные баны на экспорт.
16: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
15: Сценарий жесткого ручного распределения.
16: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
15: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
16: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
15: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
16: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
15: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
19: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
9: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
20: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
9: Добавила тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
20: Мне так обидно, вообще, ну, мне тогда, блядь, даже больше не обижало. Я простояла на заправке, блядь, гребаных 2 часа, блядь. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить, блядь. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, она не закрыта, блядь.
9: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала, но у них не получилось.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
9: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Прямая речь.
2: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу Wildberries.
23: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. 7 своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту 3 уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей Пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники – а также привлечены 2 пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.
22: Главные новости дня.
24: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны.
13: В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
0: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
13: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
0: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
13: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
3: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
13: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
5: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
13: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
6: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем, Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
22: На радио Лента «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
13: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
14: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркалем в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет, так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго, на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
13: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
14: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля – свято место пусто не бывает. Останется один – дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
18: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным «Ага». Девушке несколько несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
7: 10 июня Даша Чарухина, позывной «Ага», успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
18: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день, а эвакуация невозможна из-за роев дронов, жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
8: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается, приводится рассказы других женщин военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
18: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
10: Так понимаю, вот из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, вот будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, вот в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться как бы никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
18: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
11: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, дружище.
13: По пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для «Телеграм».
1: Основатель «Телеграм» Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
13: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
12: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также

0: В первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
1: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
0: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
2: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
0: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
3: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
6: Ребят, всем привет! Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас поставлена.

0: страдала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за полтора года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в Козьму. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что как бы, ну, новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
3: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы. Известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространство, существующее параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что Анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет. Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас – это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И в этот день не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере Хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить, все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью Хагалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа. То есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что Хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
1: На радио Лента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
7: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
8: Угу.
7: Если вам это интересно.
8: Сколько стоит такая услуга?
7: 5000 для вас.
8: Обалдеть.
7: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
8: Да я знаю. Обычно я не стою.
7: Ну вот сейчас, видите, приходится.
8: Да сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
7: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
8: Ну да, есть визитка?
7: Есть номер телефона, который вам продиктуют.
8: Надо записать. Так, ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
10: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
9: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян.
11: «Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
9: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
12: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
13: А почему?
12: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
13: Ну, у него как вообще состояние внешне?
12: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
9: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
10: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств. а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
9: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
14: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
9: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
14: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
9: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка – программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной умной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, в сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятий, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
16: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесом сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
18: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90+ процентов предпринимателей в стране зарабатывают меньше, чем хорошие, качественные менеджеры по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
16: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
19: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость 22, то выше уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
16: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия, ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
20: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия, ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты. Это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там, о 13-й заработной плате я бы не стал.
2: Главные новости дня.
16: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
21: Так государство российское разливает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это пропорядуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
16: самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
0: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой дом, но ее Большой дом – это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
16: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
3: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построю. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет от себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
16: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
22: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта. Вы там что-то рассказываете, басни всякие, по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы несете?
23: Это же предложение отправиться на фронт и перестать...
22: Да, а ты помолчи, ты не перебивай. Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери. Напился тут и сидишь, пришел тут пьяный.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
24: В общем, вот пятый год разрушение страны, разрушение экономики, разрушение бюджета, уничтожение бизнеса. повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротство компаний, физиков, да, физлиц. Поэтому вот предлагают переселить. Но понятно, что никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это, что там воды нету, воду дают там пару часов в сутки, в лучшем случае электричество дают там час-два в сутки, электричества нет, топлива нет, бензин по 400-500 рублей у перекупщиков и просто нету, значит, дизеля и бензина. А блокада морская, танкеры не идут ни с продовольствием, ни с топливом. Ну и вот, соответственно, дальше-то все истории начинают распространяться, расползаться, как раковая опухоль уже в Краснодарский край, Ростовская область, там дальше Ставрополь, ну и дальше везде это пойдет. То есть вот это вот в Крыму мы видим репетицию, отработку того, к чему готовится там через пару месяцев остальным территориям страны.
4: Общественный деятель Дмитрий Демушкин о том, действительно ли спецоперация идет по плану и стала ли она Второй Отечественной войной.
7: Если все идет по плану, как нам заявляют, тогда у меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 22-м году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот ошибок никто не признал. Все утверждают, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная военная операция. Дескать, мы сами, как и выборы, и система управления, все сами сделаем, вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Ну, люди занимались. Они вообще потеряли всякий интерес к политике. Поэтому с чего вдруг в государстве, где нету сформулированной какой-то национальной идеи и нету целей, сформулированных в военной кампании, с чего вдруг какая-то отечественная, народная и так далее здесь появится? И близко нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Жители Тюмени уже две недели жалуются, что из кранов несется запах гнилой рыбы и фекалий.
11: Я вернулась из отпуска в Тюмень, и, честно говоря, я в шоке от вони воды. Я думала, что все эти видео, все эти рассказы в соцсетях о том, что вода в Тюмени реально жестко воняет, это просто какие-то особо впечатлительные люди, какие-то вот просто неженки, и все нормально. Я-то уж как бы небрезгливый человек, я врач, господи боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки, посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита, а так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
9: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
10: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за Родину, воюйте за Родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
16: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. И Минобороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
12: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик «Злой» получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
16: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
13: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на Мадьяра, но только с нашей стороны. Ну, вот они, Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
16: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотье беспросветно отстало, считает Z-активист. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: «Дыма без огня». Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
17: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
15: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дронового.

0: что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
1: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
2: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Массированный налет на Рязань. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
5: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани. В ночь на 29 июля подразделениями ПВО было уничтожено 295 беспилотных летательных аппаратов. А с утра прошлых суток 407 дронов. И часть из них над Рязанской областью. В Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод, а затем логистический терминал Wildberries. Причем беспилотные летательные аппараты заходили группами по 2-3 дрона поочередно, периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие. Про съемку и публикацию роликов с возгоранием уже и говорить не будем. Противник четко знает, куда попал и куда еще может ударить, благодаря этим видео и фото. Помимо этого, снова под ударами был Крым, Новороссия, южные регионы России и Белгородская область, где украинские формирования продолжают террор в отношении граждан.
4: Дело против Павла Дурова может изменить судьбу Telegram. Военкор Живов о возможном запрете мессенджера.
6: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть. Но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться.

0: общаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
1: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
2: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов, причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины, все, что я могу сказать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
5: Они сирены как начали в три орать.
6: Ты можешь поехать за товаром?
5: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать, там бах-бах-бах. Я думаю, ну
4: в ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
7: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов?
4: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
4: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
9: Смотри,
4: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
10: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
4: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
6: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
4: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
9: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
1: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
11: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
1: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
12: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радиолента. Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Жители Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
15: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries'у, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть. Что делать?
16: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
17: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. И все, вся информация, которая у меня есть.
18: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
17: Не тревожит, война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
18: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
19: Ну, есть немножко.
18: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
19: Не особо.
18: Вы что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
19: Да не особо, в принципе.
18: А как? Почему вы не тревожитесь?
19: С вами тревожитесь. У меня все на Озоне.
20: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены, видели, в Нижнем Новгороде они там сделали. На крыше у себя написали, мы не Wildberries. По-моему, круто, хорошая защита. Вы как считаете сами?
21: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
23: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
24: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
22: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
24: Ну, метров 200-300.
22: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
24: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
22: Именно.
24: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
22: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
24: Обалдеть.
23: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
24: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
23: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
24: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
23: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
24: А, вот оно что.
23: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
24: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
23: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
24: Угу.
23: Он реагирует на три параметра – акустику, ну то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
24: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
23: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
24: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
23: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
24: Ничего себе.
23: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
24: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
23: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
24: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
23: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
24: Серьезно? Рыбаки?
23: Да.
24: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
23: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
24: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
23: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
24: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
23: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
24: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
23: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
24: Насколько минимальный?
23: От 1 до 3 километров в сутки.
24: Километр в день?
23: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
24: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
23: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
24: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
23: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
24: Ничего себе объемы.
23: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
24: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
23: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
24: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
23: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
24: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
23: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
24: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
23: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
24: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
23: Именно. Наземный путь критически уязвим.
24: Но есть же авиация.
23: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
24: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
23: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
24: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
23: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
24: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
23: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
24: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
23: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
24: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
23: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
24: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
23: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
24: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
23: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
24: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
23: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
24: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
23: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – Гораздо хуже.
24: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
23: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды. Когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга? Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
2: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
0: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян.
5: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
4: меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
6: А почему?
4: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
6: Ну, у него как вообще состояние внешне?
4: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
0: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
2: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
0: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
7: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
0: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
7: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
0: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
1: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
9: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
11: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
10: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
12: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
10: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
13: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
10: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
15: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
10: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
25: Знаем практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз говорю, понимаем, что непросто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно, в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, командно выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы люди все были, то есть понимали, то есть вот, все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем. Еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехал, и здесь с пониманием. Ну вот, еще раз у людей, понимаем ситуацию. Вот, ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, что на них все равно остро власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть как бы понимание, что есть готовность прийти на помощь.
3: Криминальные новости.
16: Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника, узнав о его задержании, повредили его же автомобиль, расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025-го

0: бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-Стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказать сопротивление, а врачи вовремя пришли ей на помощь. После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его и задержали. Следком по Башкортостану вменяет словаку покушение на убийство. Уголовное дело завершили в кратчайшие сроки, и в ближайшее время обвиняемый уже предстанет перед судом. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Ялты рассказала, что город уже 8 дней без электроэнергии, продуктов в магазинах практически не осталось, а власти на это никак не реагируют.
3: Всем здравствуйте. Я жительница города Ялты в Республике Крым. Также я родилась в этом городе. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь, и на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама двоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
1: На радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
5: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И

0: по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает. Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
1: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
2: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которая употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж, эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают, умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит, даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь, не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
5: Посмотрела видео, где грузинский не джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
3: Радиолента. Голос темного времени.
6: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
8: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
7: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев в штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
9: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
7: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
7: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
11: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркалем в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго, на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
7: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
11: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
13: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
12: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
13: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
12: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
13: Вот именно.
12: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива – это лишь малая часть суточной нормы завода.
13: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
12: АВТ, так называемые.
13: Да. И установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
12: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
13: Давай.
12: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
13: Отличное сравнение.
12: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
13: Угу. Это фундамент переработки?
12: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
13: Просто нечего передавать в следующие цеха, да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
12: Ничего себе! 90%?
13: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
14: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
13: Угу, и все.
14: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
13: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
14: Эффект домино.
13: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
14: А в чем еще?
13: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
14: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
13: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
14: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
13: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
14: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
13: Да, все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
14: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
13: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением и в агрессивной среде, это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
14: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
13: Угу.
14: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
13: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
14: В смысле?
13: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо, 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
14: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
13: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
14: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонна 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
13: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
14: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
13: Давай.
14: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
13: Логично.
14: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
13: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
14: То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
13: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут, и это превращается в мощнейший источник инфляции.
14: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
13: Да, им тяжелее всего.
14: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
13: Угу.
14: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
13: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
14: А реакция властей при этом носит какой-то чисто реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
13: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
14: Вот.
13: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
14: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
13: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
14: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
13: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
14: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
13: Да, они гонят профицит.
14: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
13: Да.
14: Московский регион тоже испытывает нехватку.
13: Слушай, ну казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевести на юг по железной дороге.
14: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
13: Сырой нефтью.
14: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
13: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
14: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу. Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
13: А Восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов, и возникает логистический тромб.
14: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
13: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
14: А иногда переваливает за 1000.
13: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевезти другой дизель.
14: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
13: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
14: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
13: Согласна.
14: Слушай, ну если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
13: Эта иллюзия спасения очень популярна.
14: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
13: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
14: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
13: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
14: Звучит вроде неплохо.
13: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
14: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
13: Это статистическая погрешность, капля в море.
14: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
13: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
14: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
13: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
14: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
13: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
14: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
13: Угу. Индия?
14: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
13: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
14: Почему?
13: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
14: Полтора месяца.
13: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
14: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
13: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажи этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
14: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
13: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
14: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
13: Это колоссальные суммы.
14: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
13: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
14: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
13: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
14: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
13: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
14: Какой?
13: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
14: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
13: Аналитики выделяют 3 среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
14: Понятно. И какой первый?
13: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
14: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
13: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
14: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. И бесконечные баны на экспорт.
13: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
14: Сценарий жесткого ручного распределения.
13: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
14: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
13: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
14: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
13: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
14: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
16: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
7: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
17: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
7: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
17: Мне так обидно, вообще, ну, мне тогда, блядь, даже больше не обижало. Я простояла на заправке, грёбаных 2 часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
7: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала. Но у них не получилось.
18: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
7: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу Wildberries.
19: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. 7 своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту 3 уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей Пензенского спасательного центра, более 50 единиц специализированной техники, а также привлечены 2 пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.
3: Главные новости дня.
7: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
20: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
7: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
21: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
7: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
22: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
7: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
23: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
7: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
0: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
3: На радио Лента. Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
7: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
11: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркалем в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного «Фламинго» на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
7: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
11: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшим руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным «Ага». Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
2: 10 июня Даша Чарухина, позывной «Ага», успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
7: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуация невозможна. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
5: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается... приводятся рассказы других женщин в военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
7: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
8: Так понимаю, вот из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, вот будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, вот в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться как бы никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Вот. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
7: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
24: Киллер трижды выстрелил в Черезово в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
9: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
6: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
9: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
10: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500% пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100% пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
12: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
7: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
13: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
7: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще.

0: несколько раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
3: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс нужно проконтролировать, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
4: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы.

0: известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространство, существующее параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина, словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не вращаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет. Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас — это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И вот один не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить, все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью хагалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа. То есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
5: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
6: Угу.
5: Если вам это интересно.
6: Сколько стоит такая услуга?
5: 5000 для вас.
6: Обалдеть.
5: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
6: Да я знаю. Обычно я не стою.
5: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
6: Да сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
5: А так можете номер, ну, взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку, ну, 3000 сделаю. За 3000, если интересно.
6: Ну, да, есть визитка?
5: Есть номер телефона, который я вам продиктую.
6: Надо записать. Наручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
8: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советском умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
7: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
9: «Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
7: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
10: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
11: А почему?
10: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
11: Ну, у него как вообще состояние внешне?
10: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
7: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
8: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
7: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
12: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
7: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
12: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
7: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
13: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
16: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, в сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятий, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
15: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесом сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
17: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90+ процентов предпринимателей в стране зарабатывают меньше, чем хороший качественный менеджер по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
15: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
18: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость с 22, то выше уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
15: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия. Ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
4: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
19: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия, ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты. Это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там о 13-й заработной плате я бы не стал.
14: Главные новости дня.
15: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
20: Так государство российское растлевает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
15: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
21: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева, у нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там, того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да? Который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
15: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
22: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну, правда, ну, сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построил. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
15: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
23: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта. Вы там что-то рассказываете, басни всякие, по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы несете?
24: Это же предложение отправиться на фронт и перестать...
23: Да, а ты помолчи, ты не перебивал. Понял?
0: Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери. Напился тут и сидишь, пришел тут пьяный.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
24: В общем, вот пятый год разрушений, разрушение страны, разрушение экономики, разрушение бюджета, уничтожение бизнеса, повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротство компаний, физиков, да, физлиц. Поэтому его предлагают переселить. Но так что никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это, что там воды нету, воду дают там пару часов в сутки, в лучшем случае электричество дают там час-два в сутки, электричества нет, топлива нет, бензин по 400-500 рублей у перекупщиков и просто нету, значит, дизеля и бензина. А блокада морская, танкеры не идут ни с продовольствием, ни с топливом. Ну и вот, соответственно, дальше все истории начинают распространяться, расползаться, как раковая опухоль уже в Краснодарский край, Ростовская область, там дальше Ставрополь, ну и дальше везде это пойдет. То есть вот это вот в Крыму мы видим репетицию, отработку того, к чему готовятся там через пару месяцев остальным территориям страны.
5: Общественный деятель Дмитрий Демушкин о том, действительно ли спецоперация идет по плану и стала ли она второй отечественной войной.
25: Если все идет по плану, как нам заявляют, тогда у меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 22-м году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот ошибок никто не признал. Все утверждают, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, у большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная военная операция. Дескать, мы сами, как и выборы, и система управления, все сами сделаем, вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Ну, люди занимались. Они вообще потеряли всякий интерес к политике. Поэтому с чего вдруг в государстве, где нету сформулированной какой-то национальной идеи и нету целей сформулированных военной кампании, с чего вдруг какая-то отечественная, народная и так далее здесь появится? И близко нет.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
26: Жители Тюмени уже 2 недели жалуются, что из кранов несется запах гнилой рыбы и фекалий.
27: Я вернулась из отпуска в Тюмень, и, честно говоря, я в шоке от вони воды. Я думала, что все эти видео, все эти рассказы в соцсетях о том, что вода в Тюмени реально жестко воняет, это просто какие-то особо впечатлительные люди, какие-то вот просто неженки, и все нормально. Я-то уж как бы не брезгливый человек, я врач, господи боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки. посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита А, так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
8: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
9: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командования. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
15: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. Именно обороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
10: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик «Злой»
1: получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
15: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
10: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на мадьяров, но только с нашей стороны. Ну, вот они, Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
15: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотье беспросветно отстало, считает Z-активист. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Дым без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
13: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
12: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
16: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
12: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
17: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
12: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
14: Массированный налет на Рязань. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
18: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и

0: возможном запрете мессенджера.
1: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть. Но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
0: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
2: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов, причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины — все, что я могу сказать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
5: Они сирены как начали в три орать.
6: Ты можешь поем за товаром?
5: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать там бах-бах-бах, я думаю, ну...
4: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
7: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
4: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И повреждены, серьезно повреждены 4 склада.
4: Официально не в компании.

0: В Уайлдберрисе ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
1: Смотри,
0: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
2: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
0: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
3: И прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
0: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
6: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
5: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
7: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
5: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
8: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки. И 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жители Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
10: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть. Что делать?
11: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
12: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. И вся информация, которая у меня есть.
13: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
12: Тревожит, война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
13: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
14: Ну, есть немножко.
13: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
14: Не особо.
13: Ну, что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
14: Да не особо, в принципе.
13: А как? Почему вы не тревожитесь?
14: Я вам тревожусь. У меня все на Озоне.
15: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены. Видели в Нижнем Новгороде, они там сделали. На крыше у себя написали «Мы не Wildberries». По-моему, круто. Хорошая защита. Вы как считаете сами?
16: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
17: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
8: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
17: Ну, метров 200-300.
8: Всего 50.
18: 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
17: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
18: Именно.
17: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
18: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
17: Обалдеть.
18: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
17: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
18: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
17: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
18: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
17: А, вот оно что.
18: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
17: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
18: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
17: Угу.
18: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
17: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
18: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
17: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
18: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
17: Ничего себе.
18: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
17: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
18: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
17: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
18: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
17: Серьезно? Рыбаки?
18: Да.
17: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
18: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
17: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
18: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
17: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
18: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
17: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
18: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
17: Насколько минимальной?
18: От 1 до 3 километров в сутки.
17: Километр в день?
18: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
17: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
18: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
17: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
18: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
17: Ничего себе объемы.
18: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
17: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
18: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
17: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
18: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
17: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела. мало, а море де-факто закрыто.
18: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
17: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
18: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
17: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
18: Именно. Наземный путь критически уязвим.
17: Но есть же авиация.
18: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
17: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
18: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
17: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
18: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
17: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
18: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
17: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
18: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
17: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
18: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
17: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
18: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
17: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
18: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
17: Да, Северный морской путь – безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
18: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
17: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
18: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
17: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
18: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил 3-летнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
20: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
19: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян.
21: «Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
19: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
22: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
23: А почему?
22: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
23: Ну, у него как вообще состояние внешне?
22: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
19: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
20: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
19: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
0: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну. При этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
19: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
0: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
19: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной умной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной, полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
5: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
7: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
6: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
24: Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
6: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
1: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
6: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
10: Эта книга лучше ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
6: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
11: Знаю практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз говорю, понимаем, что не просто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, командно выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы люди все были, то есть понимали, то есть все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем. Еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехал, и здесь с пониманием. Ну вот, еще раз говорю, люди, понимаем ситуацию. Ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, что на них все равно острая власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть как бы понимание, что есть готовность прийти на помощь.
4: Криминальные новости.
12: Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника узнав о его задержании, повредили его же автомобиль, расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025 по февраль 2026 года Шкуренев неоднократно занимался сексом еще с одной 15-летней девочкой, зная о ее возрасте. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается. Почти вдвое сократили срок бывшему замглавы Минобороны по инновациям Павлу Попову. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию бывшего замминистра обороны Попова и снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. В апреле этого года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Суд считает, что в 2021-2024 годах он использовал 26 миллионов рублей бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-Стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказаться

0: уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь, и на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама двоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
3: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает.
4: Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
2: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
5: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которую употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж, эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего

0: я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают... Ой, умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит, даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь, не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
3: Посмотрела видео, где грузинский джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: «Дыма без огня». Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
5: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
4: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
6: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать получить обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
4: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
4: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
9: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 2022 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет, так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
8: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
9: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
11: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
10: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
11: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
10: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
11: Вот именно.
10: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива — это лишь малая часть суточной нормы завода.
11: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
10: АВТ, так называемые.
11: Да, и установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
10: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
11: Давай.
10: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
11: Отличное сравнение.
10: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
11: Угу. Это фундамент переработки?
10: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
11: Просто нечего передавать в следующие цеха. Да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
10: Ничего себе! 90%?
11: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
10: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
11: Угу. И все.
10: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
11: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
10: Эффект домино.
11: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
10: А в чем еще?
11: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
10: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
11: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
10: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
11: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
10: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
11: Да, все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
10: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
11: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением, И в агрессивной среде это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
10: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
11: Угу.
10: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
11: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
10: В смысле?
11: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо, 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
10: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
11: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
10: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонны 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
11: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
10: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
11: Давай.
10: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
11: Логично.
10: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
11: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
10: То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
11: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут, и это превращается в мощнейший источник инфляции.
10: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
11: Да, им тяжелее всего.
10: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
11: Угу.
10: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
11: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
10: А реакция властей при этом носит какой-то чисто реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
11: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
10: Вот.
11: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
10: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
11: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
10: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
11: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
10: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
11: Да, они гонят профицит.
10: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
11: Да.
10: Московский регион тоже испытывает нехватку.
11: Слушай, ну, казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевезти на юг по железной дороге.
10: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
11: Сырой нефтью?
10: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
11: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
10: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу. Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
11: А восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов, и возникает логистический тромб.
10: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
11: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
10: А иногда переваливает за 1000.
11: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевезти другой дизель.
10: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
11: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
10: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
11: Согласна.
10: Слушай, но если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
11: Эта иллюзия спасения очень популярна.
10: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
11: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
10: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
11: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
10: Звучит вроде неплохо.
11: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
10: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
11: Это статистическая погрешность, капля в море.
10: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
11: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
10: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
11: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
10: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
11: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
10: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
11: Угу. Индия?
10: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
11: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
10: Почему?
11: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
10: 1,5 месяца.
11: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
10: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
11: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажи этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
10: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
11: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
10: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
11: Это колоссальные суммы.
10: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
11: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
10: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
11: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
10: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
11: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
10: Какой?
11: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
10: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
11: Аналитики выделяют три среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
10: Понятно. И какой первый?
11: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
10: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
11: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
10: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. И бесконечные баны на экспорт.
11: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
10: Сценарий жесткого ручного распределения.
11: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
10: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
11: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
10: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
11: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
10: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
13: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
12: Также, по словам юриста, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
14: Короче, брат ушел на БЗ на передки. Две недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали числиться, ну, их группа без вести пропавшими. Вот что-то какая-то гуляй поле где-то там в том районе.
4: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
15: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
4: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
16: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
1: Главные новости дня.
17: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
18: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Со мной быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
17: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
19: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
20: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ.
21: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
22: 5 утра. Wildberries горит. Вот все живы были.
17: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы №1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
23: Тише!
17: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
0: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
17: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
3: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
5: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
23: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
24: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
17: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
25: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее, всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей Олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
1: На радио Лента. Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
8: Военкор, канал Архангел спецназа об атаках в Татарстане и Волгограде.
6: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла» как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
8: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
7: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Башмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
9: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
4: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
11: Мы живем в селе Башмакова Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из платит алименты, они деньги не переводят, деньги исчезают, у человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину, курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
4: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
12: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, а отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
4: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
8: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
14: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
8: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
6: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
8: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
6: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов. 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
4: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти. Не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
16: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
4: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
2: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до н.э. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как Грозный, Зевс, Мудрая, Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегории, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура

0: произошла от союза богов и смертных, а все мифы – это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Парская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна. Это устойчивость, внутренний стержень, связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учит преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешным будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта. Это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимания к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Телеведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
5: Удары на сегодняшний день, удары, наши удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит, в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться. Все вот эти удары, они укладывают скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше. Что противник расширяет, очень сильно стремительно расширяет географию ударов. Это касается как дальности, да, поражен был НПЗ в Омске на дальности более 2000 километров от линии фронта. Это прямо говорит о том, что противник увеличил дальнобойность своих дронов, ударили по НПЗ в Омске, плюс еще там поражаются соответствующие объекты инфраструктуры на территории центральной части, южной части России. И, повторюсь, география этих ударов, она и систематичность, и география, и интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
7: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
6: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
3: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
6: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
8: Воды, как будто краник приоткрыт, вот оно льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
6: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
9: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
6: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
10: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
6: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
10: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
6: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
11: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
7: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
6: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно,
12: люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, эта цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
14: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
13: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
14: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез, ФКСТОВР. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали-убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
13: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
15: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
13: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
16: Совещания все бросить, я говорю, все совещания – это все неэффективный инструмент. Когда там хурал собирается, в кабинете что-то друг другу рассказывает, это все не работает. То есть в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется, то есть за 2 минуты. То есть сразу вышли, если вам сразу на месте все рассказали, надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее. Уберите все возможные там, вот необходимость любого прихода, прям вот сократите, вот по любому направлению, хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время. И еще раз говорю, оснаст, как с тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстроения коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена, федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть, как бы, путь только один – покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
1: Главные новости дня.
13: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
17: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
13: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1.5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
13: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически практически остановился, всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
19: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
20: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
21: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
13: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
22: У нас с самого начала лета полный пипец. Я обещал не материться, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке «Ратпетрол» сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках «Атан» 359 рублей сотый бензин, 95-й «Ультра», по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с «Дизель Ультра» сравним по одной цене, 279 рублей. «Дизель Ультра», «Дизель», «Солярка» — это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор просто, который нафиг никому не был нужен. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в Деуланосе бак 45 литров. Если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Без всякого камня в огород нашей страны. Это просто к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем. По крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля. Я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом. Но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. И сейчас разговоры об этом просто все, раз, и закончились. Это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся, хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
1: На радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
23: Во вторую половину дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
24: Как были одеты?
23: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свою ксиву. Быстро, я не рассмотрел там, кто что. Один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-ю и еще какую-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И начал,
15: ты позвонил ему, да?
23: Начал снимать это на видео.
15: Угу.
23: Они проигрывали машину и уехали.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
2: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума», и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
0: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
5: В Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее видеть или нет? Почему? Почему нельзя?
8: Показатели у нас совершенно другие.
5: Абсолютно. А задачи те же.
0: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
24: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобным, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки – и даже Тюмень. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
25: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, от участника военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 22-м году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующей моей страны, как президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готового готовы вещи к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все 3 года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
7: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
6: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
9: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
13: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
10: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
13: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Двое из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
11: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
14: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
11: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
17: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
18: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании.

0: Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал «Вайлдберрис» в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад «Вайлдберрис». Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
1: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
2: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
5: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
4: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
6: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
4: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
7: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласила его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановление

0: Остановиться можно только на второй курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
4: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
3: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
5: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
3: 1000 китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» о деле топ-менеджеров «ЭФКО».
5: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
8: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии, да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да. У меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
10: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
9: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
10: И растет очень быстро.
9: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
10: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
9: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
10: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
9: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
10: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
9: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
10: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
9: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
10: В автоматизме повестка теперь считается появится официально врученная ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
9: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет?
10: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
9: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
10: Ага, а теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
9: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
10: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
9: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
10: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
9: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
10: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
9: И делается это не через прямые приказы, верно?
10: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
9: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
10: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
9: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
10: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
9: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
10: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
9: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
10: Еще каких?
9: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
10: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
9: И делается это весьма радикально.
10: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
9: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
10: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
9: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
10: Именно.
9: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
10: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
9: Это удар по квалифицированному среднему классу.
10: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
9: А как обстоят дела с бизнесом? он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
10: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
9: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
10: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
9: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
10: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
9: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
10: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
9: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
10: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
9: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
10: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
9: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
10: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
9: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
10: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
9: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
10: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
9: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
10: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
9: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
10: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
9: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
10: Это точное сравнение.
9: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
10: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
9: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
10: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
9: Под каток попали сотни тысяч людей.
10: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
9: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
10: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
9: Практика так называемых бесед становится рутиной.
10: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
9: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
10: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
9: Да ладно? Прямо рвут?
10: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
9: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
10: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
9: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
10: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
9: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
10: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
9: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
12: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
11: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
13: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
11: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей четырехэтажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
14: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
11: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
15: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас двое детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
11: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
16: Все чихаем, кашляем периодически, невозможно это проживание.
11: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
17: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
11: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
18: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
19: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
11: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фрахт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
21: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
23: Быстрее сюда, быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
22: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
1: Смотри, это дым оттуда идет, аж туда.
3: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же за... Ситуация страшная. Я бы над Волгоградом.
4: 5 утра. Балдрик сгорит. Только все живы были.
22: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
5: Тише!
22: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
24: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
22: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
25: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
26: Решили забрать весь товар с Вайлдберрис, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Вайлдберрис заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
27: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
28: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Вайлдберрисе.
22: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
29: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее я говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
2: Криминальные новости.
5: В Королеве полицейские били и угрожали изнасиловать задержанную девушку. МВД начало проверку. 19-летнюю Веронику задержали в супермаркете «Пятерочка». Кассир заподозрила девушку в краже алкоголя. Приехавшие полицейские при досмотре не обнаружили у нее ничего подозрительного. При этом силовики, по словам Вероники, скрутили ее, посадили в машину и увезли в отделение. Там один из сотрудников отвел девушку на второй этаж. По словам задержанной, пока не поднимались по лестнице, мужчина толкал ее и бросал об стены. Она упала, сильно ударилась спиной и головой. Полицейский придавил ее всем телом, при этом угрожал изнасиловать и сломать пальцы. В этот момент в отделение полиции приехали родители Вероники, и она сразу же написала заявление о насилии. Такое же заявление подписала и мама девушки, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сейчас семья готовит обращение в Следственный комитет. Из отделения полиции девушку увезла скорая помощь. В травмпункте у Вероники диагностировали ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Осужденный по делу о мошенничестве с квартирой Долиной ушел на СВО. Лефортовский райсуд Москвы приостановил процесс по иску Ларисы Долиной о взыскании ущерба с Дмитрия Леонтьева. Тот заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на Украину. В конце прошлого года Леонтьева приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за участие в мошеннической схеме по продаже квартиры Долиной и переводе ее денег на безопасный счет, в результате которой у певицы похитили 175 миллионов рублей. Следствие считает, что Леонтьев исполнял роль дроппера, принимал переводы от жертвы и передавал деньги организаторам мошеннической схемы. Мужчина забил знакомого кирпичом во время отдыха на острове в Астрахани. Компания из 5 человек отдыхала на острове Городской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 39-летний астраханец сначала избил 60-летнего знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Блогерку Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условного срока за закрытые чаты с порноконтентом. Мещанский районный суд Москвы признал Софью Вершинину виновной в распространении порнографии в интернете. Девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. Кроме того, суд взыскал с нее 4 миллиона 800 тысяч рублей и конфисковал в доход государства iPhone. Прокуратура запрашивала для Вершининой 3,5 года колонии общего режима. Девушка вину признала. О задержании блогерки стало известно в конце июля. По версии следствия, Вершинина в открытом телеграм-канале рекламировала платные каналы, где были порнографические фото и видео с ее участием. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
6: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с 5 психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от принятия дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. И именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерного спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Главные новости дня.
8: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
9: Конечно, интересно для мобилизации.

0: две недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то блядь, гуляй поле, где-то там, в том районе.
1: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
2: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
1: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией становятся все хуже, и Ереван начинает диктовать условия Москве.
6: Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя 2 дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбирать курс, куда и с кем идти, с Россией или с Европой. И это есть главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился, что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться, оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока Ереван не сделает выбор, проведя референдум, армянская продукция на российский рынок, судя по всему, не вернется. Пашинян ответил, что готов объявить плебисцит, но только после того, как подаст официальную заявку в Брюссель и получит предметный ответ. Здесь нужно пояснить. Заявление написать недолго. Однако этот самый предметный ответ может занять от 3 месяцев до 3 лет и больше. Можно сразу рискнуть сказать, что Единая Европа, если и распахнет свои двери перед Арменией, то явно не сегодня и даже не завтра. Там очередь расписана на 10 лет вперед, а жить на что-то надо. Соответственно, рвать контакты с Россией очень рискованно, скажем мягко. Собственно, результат разговора можно описать одной фразой. Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. Сигнал понятен. Либо с Москвой, либо с Западом. Третьего не дано. На двух стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что, мол, не имеете права. Я в ЕАЭС остаюсь, ваши торговые санкции незаконны. Буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете. Евразийский экономический союз практически распадется. То есть господин Пашинян также демонстрирует жесткую позицию. Также ставит условия. Не пойдете на компромисс, создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве. А это будет иметь, среди прочего, еще и политические последствия, а также имиджевые. То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже. В том числе и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Тем более, что, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию.

0: Видимо, в отношениях России и Армении потепление в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами. Насколько господин Пашинян готов идти до конца в своей принципиальности? Похоже, что к жесткому разрыву он все-таки не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
2: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
4: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дизтопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
2: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Военкор, канал «Архангел спецназа» об атаках в Татарстане и Волгограде.
6: После вчерашних ударов по Пензенской области и республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла» как минимум одним дроном. о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
5: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
7: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио «Лента». Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще полмиллиона людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
9: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
8: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
9: Ага.
8: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
9: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
8: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
9: Падают.
8: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
9: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
8: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя, да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
9: Берут больных?
8: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
9: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
8: Именно. Компания в отчаянии.
9: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
8: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
9: Какая?
8: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
9: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
8: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
9: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
8: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
9: То есть армия уходит в минус.
8: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
9: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
8: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев, и то на одном-двух узких направлениях.
9: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
8: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
9: Дроны.
8: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
9: Тепловизионная разведка.
8: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
9: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
8: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
9: А, ну да.
8: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
9: А что это?
8: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
9: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
8: Именно.
9: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
8: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
9: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
8: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
9: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
8: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
9: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
8: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
9: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
8: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
9: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
8: И это еще более тревожный сигнал.
9: Почему?
8: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
9: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
8: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
9: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
8: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
9: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
8: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
9: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
8: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
9: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
8: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
9: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
8: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
9: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
8: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
9: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
8: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
9: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
8: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
9: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
8: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
9: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
8: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
9: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
8: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
9: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
8: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
9: Напрямую, без задержек.
10: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
9: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
10: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
9: И для этого больше не нужно решение суда.
10: Никаких судов. Чистая автоматизация.
9: Но запрет на выезд — это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
10: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
9: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
10: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
9: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
10: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
9: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
10: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
9: То есть гражданские?
10: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
9: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
10: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
9: Должники по кредитам.
10: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
9: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
10: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
9: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
10: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это шестое увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписание, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
12: конечно, интересны для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
2: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
13: Короче, брат ушел на БЗ на передки. 2 недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот что-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
2: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
14: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию.
2: Штурмы пехоты командование поясняет задачами от генштаба, которые нужно выполнять любой ценой. При этом офицеры также нарекают на недостаток людей на фронте и выступают за проведение второй волны мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
15: Генеральный директор, председатель правления Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров рассказал президенту Российской Федерации, что РЖД – самая безопасная железнодорожная компания в мире.
16: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Но и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России. 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
1: Главные новости дня.
17: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
18: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Сюда, быстрее, в ванну!
17: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
19: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
20: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ. Как же
21: ситуация страшная. Я над Волгоградом.
22: 5 утра. Валдрис горит. Хоть все живы были.
17: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
0: Тише!
17: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
3: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
17: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
22: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
23: Решили забрать весь товар с Валберес, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Валберес заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
24: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
25: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Валберрис.
17: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио Лента. Прямая речь.
15: Советник президента Елена Ямпольская о доступности высшего образования в России.
26: Вы знаете, я не могу с вами согласиться с тем, что высшее образование становится менее доступно. Всегда, во все времена, ну, с тех пор, как существует, да, обязательное среднее образование и возможность получать высшее, всегда путь к высшему образованию, вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что вот они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции. Готова взять ваш вопрос в работу и еще раз, посоветовавшись с коллегами, получив дополнительную информацию из Министерства образования и науки, в следующий раз вернуться к этому вопросу поподробнее по поводу баллов ЕГЭ и победителей олимпиад. Но, тем не менее, мне кажется, что... То есть, мне не кажется, мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране.
1: На радио Лента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Архангел спецназа» об атаках в Татарстане и Волгограде.
5: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла», как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
4: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
6: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
1: Радио Лента. 15.57 АМ. Солдатская почта.
2: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Башмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
7: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Сверлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
2: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
8: Мы живем в селе Башмакова Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из платит алименты, они деньги не переводят, деньги исчезают, у человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину, курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
2: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
9: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого, учились вместе, гуляли раньше вместе, похитили наглым образом, он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу, заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там уже шестой десяток, а тоже заставили.
2: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
4: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
11: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
4: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
12: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
4: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров ЭФКО.
12: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры ЭФКО. 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры ЭФКО Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала по законам военного времени подобная шваль должна находить свой конец.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
2: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
14: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет, ну, в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
2: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
15: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
16: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
1: УФ. вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия».

0: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 17 века на греческом острове Парос была обнаружена уникальная двухметровая мраморная плита, покрытая детальными надписями на древнем диалекте. Этот артефакт, известный сегодня как «Паросская хроника», представляет собой подробнейшую летопись важнейших исторических событий Эллады, составленную в III веке до нашей эры. Однако современных исследователей повергло в ступор то, что автор хроники перечисляет великих языческих богов и мифических героев как абсолютно реальных, осязаемых исторических деятелей. Такие персонажи, как грозный Зевс, мудрая Афина, легендарный Геракл и царь Минос, указаны в списке правителей с точным указанием дат их восхождения на престол и конкретных годов их жизни, что ставит под сомнение привычное понимание греческих мифов как простой художественной выдумки или красивой сказки для детей. Сторонники теории палеоконтакта и древних астронавтов видят в парской мраморной плите прямое и неоспоримое доказательство того, что боги Олимпа были реальными высокоразвитыми пришельцами, которые открыто правили человечеством в далекой древности, оставив после себя след в государственной документации. Эзотерики утверждают, что хроника зафиксировала те времена, когда люди еще обладали прямой экстрасенсорной связью с высшими силами Вселенной, и это боги не были аллегории, а являлись реальными лидерами цивилизаций. Академические историки и филологи, детально изучившие текст, дают этому феномену вполне логическое научное объяснение, связанное с особенностями античного мировоззрения. Для древних греков мифология и история не были разделены непроходимой стеной. Они искренне верили, что их культура произошла от союза богов и смертных, а все мифы — это лишь слегка приукрашенные рассказы о деяниях их далеких предков. Автор хроники занимался эвгемеризацией, популярным в те годы методом рационального истолкования мифов, переводя аллегорические сказания на строгий язык хронологических таблиц для удобства обучения студентов и записи государственных актов. Паросская хроника является бесценным памятником человеческой мысли, который показал нам, как древние люди пытались упорядочить свой мир, соединяя божественный хаос и строгий исторический порядок. Этот артефакт заставляет нас задаться вопросом, где именно проходит тонкая грань между реальностью, которую мы можем доказать документально, и преданиями, которые передавались из уст в уста тысячелетиями. Может быть, наши предки знали об истоках нашей цивилизации гораздо больше, чем мы можем себе представить, глядя на мир через призму современных научных догм. Каждая строка на этом мраморе — это застывшее во времени свидетельство того, что для человека античности боги были соседями, судьями и прямыми участниками повседневной жизни. Мы продолжаем анализировать этот текст, сопоставляя его с археологическими данными, и надеемся, что когда-нибудь сможем увидеть в этой летописи не просто мифологические имена, а отражение реальных процессов становления великой культуры. Это не просто кусок камня, это зеркало, в котором отражается попытка человека осмыслить свое происхождение, глядя в бездонные глаза вечности. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 1 августа. Давайте посмотрим, что же они нам напророчат, какие советы и энергию дня зададут. Итак, у нас выпала руна Эйвас, но это очень мистическая руна, это глубина, устойчивость внутри.

0: нести связь с невидимым миром. Это руна опоры между мирами, которая говорит: любые перемены требуют корней и доверия к собственным внутренним ресурсам. То есть в этот день может быть не самым легким, но он станет проверкой на зрелость, на прочность. И все, что кажется тормозом, на самом деле дает вам шанс остановиться, может быть, задуматься, не спешить и расти в этот момент. И вас учат преодолевать препятствия не силой, а осознанностью. И в работе, например, и вас это вызов внутренней дисциплине. Здесь, возможно, вы столкнетесь с задачами, которые нельзя быстро решить. Вот как бы вам ни хотелось, это невозможно. И здесь важна и стратегия, и дальновидность, и терпение. И день благоприятен для решения сложных, каких-то многослойных задач, где требуется глубина и последовательность. И если раньше вы не применяли такой метод, то в этот день, друзья, придется. И это все будет на благо. Особенно успешными будут сферы, связанные с долгосрочным планированием. Это может быть образование, какая-то архивная работа. Здесь не бросайтесь в новые проекты. В этот день лучше укрепить то, что уже построено. Запомните, ничего нового, укрепляйте уже созданное. И, возможно, еще встречи с влиятельными людьми, может быть, наставниками. В отношениях руна также советует: не торопитесь. Все процессы идут вглубь. Это не день страстей или легкого флирта, это скорее время молчаливого понимания, когда важно слушать, а не говорить. Возможно, кто-то из партнеров будет склонен к замыканию, но это не отдаление, это внутренняя работа. То есть, если ваш любимый человек вдруг ушел в себя, молчаливый, дайте ему эту возможность побыть с самим собой наедине, создайте эту атмосферу тишины, и обязательно это будет тоже на благо вашим отношениям. Хорошее время, кстати, для серьезных разговоров, раскрывающих корни проблем, а не только их симптомы. А вот одинокие люди почувствуют тягу к глубине и стабильности и будут особенно чувствительны к каким-то пустым и поверхностным контактам. Здесь будьте осторожны. По здоровью и вас требует внимание к позвоночнику, спине, а также к дыхательной системе. Это день, когда особенно важно держать осанку. Не только физическую, но и эмоциональную. И лучше всего практиковать какую-то растяжечку, пилатес, медитацию, может, правильное дыхание. Еще рекомендуется воздержаться от импульсивных телесных нагрузок, потому что энергии много, и резко пойдете в зал, там возьмете вес, который до этого не брали, потом не встанете, понимаете? И вас всегда приносит мудрую силу, не броскую, но глубокую. И вот все, что кажется паузой, на самом деле это рост вглубь. И это еще день испытаний, да, и одновременно внутренние опоры. Так что принимайте, благодарите, принимайте все, что происходит вокруг вас, ваше состояние, это все на благо, и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Телеведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о том, что удары российской армии по Киеву преследуют в основном медийный эффект.
3: Удары на сегодняшний день, удары, наши удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет. На мой взгляд, все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться. Все вот эти удары, они укладываются скорее в логику, повторяю, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше. Что противник расширяет, очень сильно стремительно расширяет географию ударов. Это касается как дальности, да, поражен был РПЗ в Омске на дальности более 2000 километров от линии фронта. Это прямо говорит о том, что противник увеличил дальнобойность своих дронов, ударили по НПЗ в Омске, плюс еще там поражаются соответствующие объекты инфраструктуры на территории центральной части, южной части России. И, повторюсь, география этих ударов, она и систематичность, и география, и интенсивность только нарастает. Плюс на этой неделе множество было видео, к сожалению, ударов, значит, дронами различных типов, ну, в основном относительно легких, да, по, значит, различным судам в акватории Азовского, получается, моря. Интенсивно это и дронами морского базирования, я так понимаю, и воздушного, всеми. И ударов этих очень много.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
5: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю. Двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции. Легких нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
4: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно. Как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям. А тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области. Или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
6: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
4: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
7: Воды, как будто краник приоткрыт, вот оно льется у меня. И как вот это, вот оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
4: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
8: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
4: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
9: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
4: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
10: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
4: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств. А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
5: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
4: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия, абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
15: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот,
4: попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяцев. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
14: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
4: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез, ФКСТОВР. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
14: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
15: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что? И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
14: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
16: Совещания все бросить, все совещания – это все неэффективный инструмент, когда там хурал собирается, где-то в кабинете что-то друг другу рассказывает, и это все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется, то есть за 2 минуты. То есть сразу вышли, и все, вам сразу на месте все рассказали, надо, вы на телефон созвонились, принять решение, короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее. Уберите все возможные, там, вот тут необходимость любого прихода. Прямо вот сократите, вот по любому направлению. Хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время. И еще раз говорю, оснастка, как с тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстроения коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть путь только один, покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
13: Главные новости дня.
14: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
17: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
14: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в регионе национальных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
14: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
19: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
20: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
21: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. Соблюдение денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
14: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радиолента. Прямая речь.
2: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
0: У нас с самого начала лета полный пипец, я обещал не материться, ну, полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке Ратпетрол, сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках Атан 359 рублей сотый бензин, 95-й Ультра, по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с Дизель Ультра сравним по одной цене, 279 рублей. Дизель Ультра, дизель, солярка, это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор просто, который нафиг никому не был нужен. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, ну, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, ну, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Поэтому, потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в ДУ Ланосе бак 45 литров. Если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Ну, без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем, ну, по крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля, я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом, но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. Ну, то есть, и сейчас разговоры об этом просто вот все, раз, и закончились. Ну, типа, не, ладно, это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Ну, ладно. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
11: На радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
11: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
22: Во второй половине дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
23: Как были одеты?
22: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свою ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, я говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-ю и еще какую-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И втором кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И начал,
23: ты позвонил ему, да?
22: Начал снимать это на видео. Угу. Они прыгнули в машину и уехали.
11: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
24: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума» и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
1: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
6: В Украине мы, в широком смысле слова сегодня, деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее увидеть или нет? Почему? Почему нельзя?
7: Показатели у нас совершенно другие.
6: Абсолютно. А задачи те же.
1: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
8: Российские удары по портовой инфраструктуре, военной выставке в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобное, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки и даже Тюмень. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
11: Радиолента. Прямая речь.
2: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
23: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от участников военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 2022 году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующей моей страны, как президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовящегося к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
11: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно.
4: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
10: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
9: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
9: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
25: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
9: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
16: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
18: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
16: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
9: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
19: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
0: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке дронов.
19: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
0: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
13: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна –

0: способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
3: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
2: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
4: В стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
2: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
5: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
2: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Теневой флот в беде. Военкор «Котенок» об атаке на танкеры.
7: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
6: Вся Россия в огне. Военкор – канал «Записки ветерана» о необходимости усиления мобильных огнеметов.

0: групп.
1: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам Wildberries в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах – Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
0: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» одели топ-менеджеров «ЭФКО».
1: 1000 китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». 1000 агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за 1000 кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала по законам военного времени подобная шваль должна находить свой конец.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
5: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
7: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
8: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
6: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
8: И растет очень быстро.
6: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
8: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
6: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
8: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
6: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
8: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
6: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
8: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
6: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
8: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
6: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
8: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
6: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
8: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
6: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
8: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
6: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
8: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
6: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
8: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
6: И делается это не через прямые приказы, верно?
8: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
6: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
8: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
6: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
8: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
6: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
8: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
6: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
8: Еще каких?
6: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
8: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
6: И делается это весьма радикально.
8: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
6: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
8: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
6: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
8: Именно.
6: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
8: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
6: Это удар по квалифицированному среднему классу.
8: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
6: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
8: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
6: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
8: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
6: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
8: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
6: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
8: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
6: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
8: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
6: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобили. Он вырастает сразу на 10-25%.
8: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
6: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
8: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
6: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
8: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
6: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
8: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
6: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
8: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
6: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
8: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
6: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
8: Это точное сравнение.
6: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
8: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
6: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
8: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
6: Под каток попали сотни тысяч людей.
8: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
6: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
8: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
6: Практика так называемых бесед становится рутиной.
8: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
6: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
8: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
6: Да ладно? Прямо рвут?
8: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
6: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
8: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
6: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
8: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
6: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
8: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
6: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Война или техногенная катастрофа? В больнице Калининграда отработали навыки с массовым числом пострадавших, к чему готовят регион. Вода льется с потолка после каждого дождя. В Пионерском жителям аварийной четырехэтажки приходится жить в съемных квартирах, хотя свои тоже есть. Властям действительно нет дела до проблем жителей. Минздрав предупреждает, в Калининградской области всплеск заболеваемости сифилисом. Калининградские проститутки тут ни при чем. Итак, в областной клинической больнице на Клинической в Калининграде прошли учения, имитирующие действия при появлении в регионе большого количества пострадавших от неких событий.
10: По легенде учений, происходит техногенная авария, и в учреждение начинают поступать массово больные – 10 пациентов с различными травмами. Врачи должны сразу распознать, кого из них куда переправлять. Одних с ожогами – в больницу на летнюю, двух тяжелых – сразу в реанимацию готовить к операции, легких – нужно разместить по отделениям. За учениями наблюдал лично министр здравоохранения Сергей Дмитриев. В результате всех якобы больных отсортировали за 35 минут с момента прибытия первой скорой помощи.
9: Остался ли глава Минздрава доволен результатом, пока неизвестно, как и то, зачем отрабатывались навыки именно с большим количеством пострадавших. А не зная целей и задач подобных учений, сразу возникают нехорошие мысли о том, что регион готовят либо к войне, либо к чрезвычайным ситуациям, а тут уже вариантов масса. Еще в начале июля пошли слухи, что СВО может докатиться до Калининградской области, или чего хуже, начнется война с НАТО и эксклав окажется в эпицентре боевых действий. Подобное разговоры подогрел и визит в Калининград главы МЧС России Александра Куренкова. Тогда он заявил, что рядом с промышленными объектами в Калининградской области необходимо создать локальные системы оповещения населения. Также Куренков принял участие в совещании, посвященном гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министру показали участок в Гурьевском районе, где власти после согласования с президентом планируют за 8,5 миллиардов рублей построить спасательный центр МЧС.
11: Строительство нового спасательного центра в Калининградской области официально объясняется необходимостью расширения сил быстрого реагирования, защиты населения и укрепления инфраструктуры. Однако в контексте напряженных отношений между Россией и НАТО этот шаг рассматривается как часть мер по повышению готовности региона к потенциальному военному конфликту. По словам экспертов, инфраструктура, рассчитанная на группировку в 776 человек и занимающая до 250 тысяч квадратных метров, сопоставимо с военными городками. Участок в Гурьевском районе находится в непосредственной близости от границ с НАТО, что делает его ключевым объектом гражданской обороны в анклаве, потенциально отрезанным от России. В случае масштабного военного столкновения с блоком НАТО центру отводится роль оперативного спасения пострадавших, тушения пожаров, разбора завалов и защиты гражданских объектов, что характерно для тылового обеспечения в прифронтовых зонах. Аналогичные крупные комплексы строились в Запорожской области и Крыму, регионах, непосредственно затронутых боевыми действиями.
9: Стоит отметить, что планы по созданию новых спасательных воинских формирований для прикрытия Калининградской области Куренков анонсировал еще 2 месяца назад во время посещения аналогичного спасательного центра в Запорожской области, где сейчас идут ожесточенные бои. А теперь о баталиях на коммунальном фронте, где сторонами конфликта выступают жильцы аварийного дома с одной стороны и фонд капремонта с другой. В Пионерском у жильцов последних этажей 4-этажного дома на улице Донской, 3, каждый день после дождей начинается с игры. Успей расставить тазики правильно, чтобы не залило квартиру полностью.
12: Воды, как будто краник приоткрыт, вот она льется у меня. И как вот это вот, оно постоянно набирается, как вот это теперь отслеживать, как мне уйти на работу, это вот оно там льется.
9: И так уже несколько лет. Людям приходится постоянно вытирать пол и выливать воду из тазов. Ведь вода продолжает стекать в квартиру несколько дней после дождей. Дошло до того, что некоторые жильцы, не выдержав потопа, благодаря которому в жилище сыпется потолок и появляется грибок на стенах от регулярной влаги, вынуждены арендовать жилье, имея при этом собственную квартиру.
13: Мы вынуждены уже полгода снимать квартиру, потому что жить в таких условиях невозможно. Год назад у нас обвалился потолок в связи с протечкой крыши. Случится уже все, что угодно. Обвал потолка. Здесь жить просто небезопасно. У нас 2 детей. Электричество включать нельзя. Ну и просто вот даже здесь такой спертый запах, уже грибок пошел.
9: Первые тревожные звоночки о том, что в доме 2005 года постройки с рубероидной крышей что-то не так, стали поступать в 2021 году. Сначала возникали небольшие протечки, а потом вода стала литься в квартиры во время дождя сплошным потоком. Понятное дело, что такой холодный душ испортил мебель, отделку, а главное – здоровье людей, которые, не имея возможности снимать другое жилье, вынуждены жить в нечеловеческих условиях.
14: Все чихаем, кашляем периодически, ну как бы невозможно это проживание.
9: Экспертиза показала, что крыша нуждается в капитальном ремонте. По словам жителей, фонд капремонта вроде как взялся за работу, но оказалось, что не хватает денег. Потому фонд предложил жильцам аварийного дома самостоятельно профинансировать ремонтные работы, собрать самим часть необходимой суммы, а это несколько миллионов рублей.
14: Предлагали за свой счет скидываться, но с учетом того, что суммы большие, получается, не все имеют возможность деньги передавать, поэтому как-то вот не получается пока. Там порядка 2 или 3 миллионов, что-то такое.
9: Так что ситуация получается абсурдная. Людям приходится жить в съемных квартирах, имея свои собственные, поскольку на ремонт дома в Пионерском нет денег. Зато у фонда капремонта нашлись десятки миллионов на ремонт другого многоквартирного дома, который в этом совсем не нуждается. Фонд направит более 70 миллионов рублей на обновление дома номер 100-118В на улице Карла Маркса в Калининграде. И это даже несмотря на то, что по данным ГИС ЖКХ данный дом числится как исправительный. Но фонд решил освежить фасад, и все деньги пойдут на декорации. В доме заново оштукатурят стены, сделают балконные плиты с ограждениями и декоративными карнизами. В фонде капремонта целесообразность обновления фасада объясняют историческим контекстом 70-летнего здания, хотя официального статуса объекта культурного наследия у него нет. При этом в Калининградской области остаются сотни домов, которые действительно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но его не получают, и, как правило, из-за недостатка текущих средств.
15: А вот для выплат 40 миллионов региональным СМИ за информационную поддержку регионального правительства или же на повышение выплат за годовой контракт на СВО до 2,5 миллионов рублей власти находят деньги быстро и легко. Не мешало бы профинансировать и кампанию по борьбе с сифилисом, дабы предотвратить эпидемию.
10: В Калининградской области за первое полугодие 2026-го зафиксирован всплеск заболеваемости сифилисом. О том, что болезнь любви снова напомнила о себе, сообщила главный дерматовенеролог региона Наталья Некрасова. 30 лет назад Калининградская область входила в пятерку антилидеров России по этой напасти. За 3 последующих десятилетия общий уровень заболеваемости упал в 30 раз. Однако расслабляться рано. Свежие случаи, выявленные у мигрантов при въезде в российский эксклав за последние полгода, дали тревожный всплеск. Врач напомнила, что сифилис – это обезьяна всех болезней. Его легко спутать с другой хворью, поэтому крош на него нужно сдавать регулярно. По оценке Некрасовой, ситуацию с венерическими инфекциями в Калининграде и области острой пока не назовешь, но тревожные звоночки уже фиксируются.
9: Специалисты связывают рост с обязательным медобследованием после приезда. Около 50% всех выявленных за последнее время случаев сифилиса действительно приходится на иностранных граждан, которые привозят инфекцию с собой. Кстати, до 14 августа можно бесплатно провериться на сифилис, ВИЧ и другие инфекции на Барнаульской в Калининграде. И еще нюанс. Ранее в соцсетях распространялись скриншоты приказов Роспотребнадзора о масштабной эпидемии сифилиса в Калининградской области. Ведомство официально опровергло эти сообщения, назвав их сфабрикованными. Но мы-то помним, что дыма без огня не бывает. Словом, будьте разборчивы в связях, берегите здоровье. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фрахт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки – и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Епископ Питерим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
17: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как удача. Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада «Wildberries» и 2 нефтезавода.
18: Быстрее сюда, быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
0: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
19: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
20: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ.
21: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
22: 5 утра. Wildberries горит. Подписи живы были.
0: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
23: Тише!
1: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
5: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
1: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
7: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
23: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
24: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
25: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
1: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
26: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайне нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
2: Криминальные новости.
27: В Королеве полицейские били и угрожали изнасиловать задержанную девушку. МВД начало проверку. 19-летнюю Веронику задержали в супермаркете «Пятерочка». Кассир заподозрила девушку в краже алкоголя. Приехавшие полицейские при досмотре не обнаружили у нее ничего подозрительного. При этом силовики, по словам Вероники, скрутили ее, посадили в машину и увезли в отделение. Там один из сотрудников отвел девушку на второй этаж. По словам задержанной, пока не поднимали по лестнице, мужчина толкал ее и бросал об стены. Она упала, сильно ударилась спиной и головой. Полицейский придавил ее всем телом, при этом угрожал изнасиловать и сломать пальцы. В этот момент в отделение полиции приехали родители Вероники, и она сразу же написала заявление о насилии. Такое же заявление подписала и мама девушки, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сейчас семья готовит обращение в Следственный комитет. Из отделения полиции девушку увезла скорая помощь. В травмпункте у Вероники диагностировали ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Осужденный по делу о мошенничестве с квартирой Долиной ушел на СВО. Лефортовский райсуд Москвы приостановил процесс по иску Ларисы Долиной о взыскании ущерба с Дмитрия Леонтьева. Тот заключил контракт с Минобороны и отправился воевать на Украину. В конце прошлого года Леонтьева приговорили к 7 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за участие в мошеннической схеме по продаже квартиры Долиной и переводе ее денег на безопасный счет, в результате которой у певицы похитили 175 миллионов рублей. Следствие считает, что Леонтьев исполнял роль дроппера, принимал переводы от жертвы и передавал деньги организаторам мошеннической схемы. Мужчина забил знакомого кирпичом во время отдыха на острове в Астрахани. Компания из 5 человек отдыхала на острове Городской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. 39-летний астраханец сначала избил 60-летнего знакомого руками и ногами, а затем несколько раз ударил его кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Блогерку Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условного срока за закрытые чаты с порноконтентом. Мещанский районный суд Москвы признал Софью Вершинину виновной в распространении порнографии в интернете. Девушке также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. Кроме того, суд взыскал с нее 4 миллиона 800 тысяч рублей и конфисковал в доход государства iPhone. Прокуратура запрашивала для Вершининой 3,5 года колонии общего режима. Девушка вину признала. О задержании блогерки стало известно в конце июля. По версии следствия, Вершинина в открытом телеграм-канале рекламировала платные каналы, где были порнографические фото и видео с ее участием. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
6: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с 5 психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерного спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Главные новости дня.
8: Армия важнее всего. Зачем президент каждый месяц увеличивает численность вооруженных сил? Еще на 27 тысяч человек с августа станет больше в армии. Общая численность составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Такой указ подписал президент. Это 6-е увеличение штатной численности армии за время спецоперации. Адвокат Рад Самсонов считает, что это связано с новой волной мобилизации, которую прогнозируют уже в октябре. По его словам, в первую очередь военкоматы будут призывать тех, кто получил мобилизационное предписания, а его за последние несколько месяцев раздавали весьма активно.
9: Конечно, интересно для мобилизации граждане, которые принимали участие в боевых действиях. Кроме того, интересны граждане, которые проходили военные сборы, имеют соответствующие интересные для Минобороны вузы, военно-учетную специальность. Соответственно, интересны те, у кого есть, кому было вклеено мобилизационное предписание.
8: Также, по словам юристов, в поле зрения военкомов будут и те, кто отслужил срочную службу. 20-22-летние парни – самые перспективные бойцы, говорит адвокат. Несмотря на штатное увеличение численности армии, на фронте ощущается катастрофическая недостача людей, отмечают военные аналитики. Главная причина – высокие потери. Вот что об этом рассказал брат военнослужащего Александра Хакимова, который перестал выходить на связь после выполнения первого боевого задания.
10: Короче, брат ушел на БЗ на передки. Две недели уже на связи нет. Вот и непонятно. Ну, с военкомата позвонили, сказали, числится, ну, их группа без вести пропавшими. Вот, что-то какая-то гуляй поле, где-то там, в том районе.
8: Солдату Александру Хакимову изначально обещали службу в тылу. Однако после прибытия в расположение его сразу направили на передовую, рассказывает брат. По его словам, у Александра нет никакого боевого опыта, но его сразу отправили в штурм. Таких случаев много, пишут военкоры. Военный блогер Александр Арутюнов говорит, что процессы, которые сейчас происходят в армии, не нравятся никому.
11: На Украине мы в широком смысле слова сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я

0: Кировский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией становятся все хуже, и Ереван начинает диктовать условия Москве.
3: Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя 2 дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбирать курс, куда и с кем идти, с Россией или с Европой. И это есть главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился, что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться, оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока Ереван не сделает выбор, проведя референдум, армянская продукция на российский рынок, судя по всему, не вернется. Пашинян ответил, что готов объявить плебисцит, но только после того, как подаст официальную заявку в Брюссель и получит предметный ответ. Здесь нужно пояснить. Заявление написать недолго. Однако этот самый предметный ответ может занять от 3 месяцев до 3 лет и больше. Можно сразу рискнуть сказать, что Единая Европа, если и распахнет свои двери перед Арменией, то явно не сегодня и даже не завтра. Там очередь расписана на 10 лет вперед, а жить на что-то надо. Соответственно, рвать контакты с Россией очень рискованно, скажем мягко. Собственно, результат разговора можно описать одной фразой. Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. Сигнал понятен. Либо с Москвой, либо с Западом. Третьего не дано. На 2 стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что, мол, не имеете права. Я в ЕАЭС остаюсь, ваши торговые санкции незаконны. Буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете. Евразийский экономический союз практически распадется. То есть господин Пашинян также демонстрирует жесткую позицию. Также ставит условия. Не пойдете на компромисс, создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве. А это будет иметь, среди прочего, еще и политические последствия, а также имиджевые. То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже. В том числе и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Тем более, что, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию. Видимо, в отношениях России и Армении потепление в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами. Насколько господин Пашинян готов идти до конца в своей принципиальности? Похоже, что к жесткому разрыву он все-таки не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс, а быстро заменить их сейчас Россия.

0: И не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
0: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти. Не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
2: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
0: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор, канал «Архангел» спецназа, об атаках в Татарстане и Волгограде.
5: После вчерашних ударов по Пензенской области и Республике Удмуртия украинские формирования продолжили атаки на склады Wildberries. Этой ночью еще два распределительных центра Wildberries попали под удар в двух других регионах – в Республике Татарстан и Волгограде. В Татарстане атакован склад в Зеленодольске, однако масштабы урона пока не ясны. В Волгограде же все иначе. Там на объекте возникло обширное возгорание, которое продолжается и сейчас. Помимо этого, в Волгоградской области также вновь нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойла» как минимум одним дроном, о чем заявляют украинские ресурсы. Также жители Каспийска в Республике Дагестан сообщают об атаке на порт на берегу Каспийского моря. Но предварительно налет был отбит подразделениями ПВО. Всего за прошедшую ночь зафиксировано не менее 371 беспилотного летательного аппарата. И впервые за длительное время не отмечалась работа ПВО на направлении Московской области, что связано с переориентированием атак на склады Wildberries.
4: Китайские дроны выдавали за изделия собственного производства. Иван Отраковский о деле сотрудников Минпромторга и компании «Эвко».
6: Силовики задержали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Российской Федерации Аллу Половчиня, заместителя директора по развитию группы компаний «Эвко» Екатерину Кустову, директора по стратегическому развитию компании Владислава Романцева. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Суд также заключил их под стражу. Дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Управление беспилотных систем и робототехники Минпромторга создали в начале 2024 года. Его целью стала реализация задач профильного национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Как передают, они закупали китайские дроны и выдавали их за изделия собственного изготовления. Ничего не меняется. Все импортозамещение у нас именно такое. Купить за рубежом и шлепнуть свои наклейки, выдавая за свое. Очередной национальный проект накрылся медным тазом. А стране свои беспилотные летательные аппараты нужны как воздух. Поганая система.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. У власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
8: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
7: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
8: Ага.
7: А к середине 2024, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
8: Ну вот. И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет. Растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
7: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии – если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле…
8: Падают.
7: Да. Происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
8: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
7: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя, да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
8: Берут больных?
7: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
8: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
7: Именно. Компания в отчаянии.
8: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
7: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
8: Какая?
7: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
8: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
7: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
8: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
7: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
8: То есть армия уходит в минус.
7: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
8: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
7: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. и то на одном-двух узких направлениях.
8: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
7: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
8: Дроны.
7: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
8: Тепловизионная разведка.
7: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
8: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
7: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
8: А, ну да.
7: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
8: А что это?
7: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
8: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
7: Именно.
8: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
7: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
8: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
7: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
8: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
7: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
8: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
7: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
8: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
7: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
8: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
7: И это еще более тревожный сигнал.
8: Почему?
7: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
8: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
7: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
8: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
7: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
8: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
7: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
8: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
7: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
8: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
7: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
8: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
7: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
8: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
7: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
8: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
7: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
8: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
7: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
8: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
7: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
8: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
7: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
8: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
7: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
8: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
7: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
8: Напрямую, без задержек.
7: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
8: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
7: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
8: И для этого больше не нужно решение суда.
7: Никаких судов. Чистая автоматизация.
8: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
7: Да. Это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
8: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
7: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
8: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
7: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
8: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
7: резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
8: То есть гражданские?
7: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
8: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
7: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
8: Должники по кредитам.
7: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
8: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
7: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
8: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
7: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
10: То есть это 4-й, если не 3-й, по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца, 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
9: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
10: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
9: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
11: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
9: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников работать в поле и избегать бюрократии.
13: Совещания, все бросики, все совещания – это все неэффективный инструмент. Когда там хурал собирается, или в кабинете что-то друг другу рассказывает, и это все не работает. Вот все, в поле выходите, и в поле вся истина, она быстро проясняется. То есть за 2 минуты. То есть сразу вышли, и все, вам сразу на месте все рассказали. Надо, вы на телефон созвонились, принять решение. Короче, людей никуда не гонять. Любые службы, все, что раньше касалось, там, приди, там, дай заявление, подали, там, так далее. Уберите все возможные, там, вот тут необходимость любого прихода. Прямо вот сократите, вот по любому направлению. Хоть чего бы это ни казалось. Если надо откуда с поселения ехать в центр города, это уже значит, мы неправильно работаем. Во многом вопросы, то есть, решаются быстро, но ни в одном регионе мы, к сожалению, пока эти процессы не отшлифовали так, чтобы людям помощь оказывали во всех случаях своевременно. Но уверен, что вот команда руководителей в большинстве своем абсолютно вменяемая, то есть как бы не сомневаюсь, что мы этот этап пройдем. Хочу жителям города и республики, как всегда, сказать слова благодарности за понимание, за терпение, за то, что ну, действительно понимают, что такое время. И еще раз говорю, а с нас, как с тех, кто отвечает сегодня за целом работу с гражданами, это вопрос выстроения коммуникации. При этом, кто из руководителей любого звена федерального, регионального, муниципального уровня, депутатского корпуса, в какой роли участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И оценки в этой картине всем будут даны. Никто, так сказать, по кустам не отсидится. Все, кто такое решение примет, пожалуйста, то есть путь только один, покинуть работу органов государственной власти или депутатского корпуса. Я вот буквально на следующей неделе там буду такие итоги подводить.
3: Главные новости дня.
9: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
14: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
9: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
9: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
16: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
17: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
18: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
9: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Водитель большегруза из Крыма, который занимается частными автоперевозками, рассказал о ситуации с дизельным топливом на полуострове.
19: У нас с самого начала лета полный пипец с топливом. Мало того, что его нет, еще и цена очень высокая. То есть у нас в пике доходило на заправке «Ратпетрол» сотый бензин был 450 рублей, а сейчас на заправках «Атан» 359 рублей сотый бензин, 95-й «Ультра», по-моему, 279, могу ошибаться, но, по-моему, он с «Дизель Ультра» сравним по одной цене, 279 рублей. «Дизель Ультра», «Дизель», «Солянка» — это то, что было всегда самым дешевым продуктом вообще в сфере топлива. Это был мусор просто, который нафиг никому не был нужным. И вот оно сейчас стоит вот таких космических денег. Но, по-моему, 18 июля обещали, точнее, обратились Михаил Развожаев и Сергей Аксенов, это наши два губернатора Крыма и Севастополя, к Владимиру Путину по поводу того, чтобы субсидировать как-то цены на топливо, чтобы мы могли покупать по более приемлемой цене. Вот, потому что, народ уже просто в шоке. Я вот езжу по дорогам, вот я постоянно катаюсь, и дороги реально, я зимой не видел таких пустых дорог, как сейчас. Потому что люди не могут себе просто позволить по такой цене конской. У меня в ДУ «Ламосе» бак 45 литров. Если я раньше там на 1800 под самое горлышко, вот так вот просто вот столько мне хватало залить под самую крышку, то сейчас мне один бак примерно в районе 10-12 тысяч стоит залить. Супер, да, нефтегазовая сверхдержава. Без всякого камня в огород нашей страны. Это просто вот к слову говорю о том, что мы все-таки нефтегазовая сверхдержава, мы себя так позиционируем. По крайней мере, так Россия себя позиционирует. Поэтому говорю как есть. Хотелось бы сказать, что сегодня 30 июля, я не знаю, когда видео опубликую, потому что у нас проблемы со связью и с интернетом, но на 30 июля субсидий так и нет. 13 дней. Обещали на прошлой неделе, что будет в начале этой недели субсидирование. На позапрошлой неделе обещали, что будет на прошлой неделе субсидирование. Но субсидий так и нет. То есть... И сейчас разговоры об этом просто вот все, раз и закончились. Ну, типа, не, ладно, это сейчас я могу себе вообще, я аж прям почувствовал это острие ножа, по которому я сейчас прошелся. Ну, ладно. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы субсидия какая-то была.
3: На радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: В Пензенской области неизвестные в штатском, которым власти предоставляют машины, стали устраивать облавы на мужчин.
20: Во второй половине дня ехал я с центра домой. Не успел поставить велосипед, как подъехала машина. Вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, а почему у вас ни формы, ни документы? Где ваши документы?
21: Как были одеты?
20: В гражданке, в футболке, в черной. Я дал паспорт свой. Перед этим они мне показали свою ксиву. Ну, быстро, я не рассмотрел там, кто что. Вот, один стоял, рассматривал мой паспорт. Я ему говорю, я говорю, ты что, мой паспорт заучиваешь? Я говорю, там передняя страница. Нет, мне надо 13-ю и еще какую-то. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. То есть есть такие фамилии. Вытащил телефон из кармана, начал искать номер, как один. Отдал мне паспорт, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивать из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что, охуели? И вот тут вовремя сын подъехал. И начал,
21: ты позвонил ему, да?
20: Начал снимать это на видео. Угу. Они прыгнули в машину и уехали.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Кремлевский инсайдер сообщил о том, что президент Путин лично запретил военным наносить любые удары по военным объектам НАТО.
22: Путин лично заблокировал планы ястребов по ударам по военным заводам на территории стран НАТО. Сразу несколько источников в администрации подтвердили, что на одном из недавних закрытых совещаний по безопасности представители радикального ура-патриотического крыла и ястребы из силовых структур вышли с радикальным предложением. Они настаивали на нанесении точечных ракетных или диверсионных ударов по оборонным предприятиям в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Румынии, где производятся и собираются беспилотники, а также тяжелое вооружение для нужд Киева. Однако президент моментально наложил вето на любые подобные инициативы и запретил даже вносить их в повестку будущих обсуждений. Путин лично оборвал докладчиков, прямо призвав авторов идеи «не сходите с ума» и не провоцировать глобальную катастрофу. Было четко заявлено, что переход к атакам на территории стран НАТО может обернуться прямым противостоянием с блоком, что на фоне истощения технического и человеческого ресурса обернется для России разгромным поражением и, возможно, даже оккупацией.
5: Военкор Александр Артюнов считает, что российские войска деградируют на украинском фронте.
23: В Украине мы, в широком смысле слова, сегодня деградируем, а не эволюционируем. Вот я смотрю на происходящее, и я вижу деградацию военного искусства, а не эволюцию. Я вижу эволюцию подразделений. Подразделений, да. Способов действий, да. Военного искусства – деградацию. Не просто деградацию, а полнейшую деградацию. Который, ну, вот еще раз, я хочу увидеть сегодня Кёнигсбергскую наступательную операцию. Можно ее увидеть или нет? Почему? Почему нельзя?
24: Показатели у нас совершенно другие.
23: Абсолютно. А задачи те же.
5: Обозреватель Андрей Цыганов о том, что массированные удары по Украине не приводят к снижению масштаба и регулярности украинских атак по России.
0: Российские удары по портовой инфраструктуре, военные выставки в Киеве, сухогрузу с турецкой кукурузой, которая потом детонировала несколько дней и тому подобное, конечно, имеют место быть, но не влияют на террористическую активность противника от слова «никак». Враг продолжает кошмарить приграничье, особенно Белгородчину, где новый губернатор Шуваев сильно проигрывает Вячеславу Гладкову в плане возможности организовать оборону. Но вообще география вражеских ударов очень велика. От Запорожья, ЛНР, Ростовской области, до Ленобласти, Вятки и даже Тюмени. Именно удары по нашим мирным городам и объектам нашей инфраструктуры стали главным направлением военной активности врага. Новый начальник ВСУ откровенно манифестировал снятие всех остатков табу, заявив о том, что он отказывает российской нации в праве на существование.
3: Радиолента. Прямая речь.
1: Бывший военный из Орска обратился к президенту Российской Федерации с просьбой лишить его статуса ветерана.
2: Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от участников военной специальной операции. Владимир Владимирович, в 2022 году, когда вы обратились к народу с просьбой помочь в проведении специальной военной операции, я откликнулся. Сейчас я обращаюсь к вам, как к верховному главнокомандующей моей страны, как президенту моей страны. Владимир Владимирович, я очень прошу лишить меня статуса ветерана боевых действий. Статус ветерана боевых действий подразумевает человека, готовного к самопожертвованию, самоотдаче. Не только на войне, но и в миру. Я был во многих городах Донбасса. Я не видел такой разрухи никогда. Той разрухи, что происходит сейчас в Орске. Благодаря усилиям нашего депутата Битнера, Бенцмана, председателя Совета депутатов Гельмель и недомэра Воробьева. Все три года наша Орская администрация систематически за мою активную гражданскую позицию меня судит. Меня привлекают к административной ответственности. Меня накладывают аресты, штрафы постоянные.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
21: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
4: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
6: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
4: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
7: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
4: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
11: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
13: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
11: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Придется привыкнуть. Военкор-канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
5: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
15: Еще два склада Wildberries попали под удар. Военкор-канал «Архангел спецназа» об очередной атаке дронов.
5: На фоне российских ударов по украинским заводам и предприятиям, украинские формирования в ночь проводили новые атаки на территорию России. В ночь на 30 июля подразделениями ПВО было уничтожено не менее 258 беспилотников. С утра прошлых суток общее число равно 408 единицам. Основных целей налета было три. В республике Удмуртия вновь был атакован логистический терминал Wildberries в Сарапуле, который вооруженные силы Украины уже пытались достать несколько дней назад. При этом работа ПВО фиксировалась и в Пермском крае. Так что, возможно, и некоторые объекты в этом регионе находятся под прицелом. В Пензенской области также был атакован склад Wildberries. Там возникло возгорание, а сами беспилотные летательные аппараты залетали как с запада, так и со стороны Волгоградской области. И еще один плотный удар пришелся по порту Тамань, который сейчас тиражирует украинские ресурсы. Целью стали резервуары на территории гавани.
15: Победа у всех разная. Военкор Романов о заявлении Дмитрия Медведева.
25: Зампред Совбеза Российской Федерации Медведев сказал, что у нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. Цитата. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Конец цитаты. Так-то Димон прав. Осталось понять, что будет считаться победой. Полный переход Украины под контроль Российской Федерации и ее уничтожение как субъекта международного права? Или то, что назначат победой пенсионеры в момент договорничка, оставив разрушительную мину замедленного или не очень действия? Если первый вариант, то начинать надо с точечных ударов по Зеленскому и всему его окружению, а потом еще и тем, кто встанет вместо них. Но поскольку этого пока не предвидится, всем очевидно, что пенсионеры пытаются идти по второму варианту, а это, мягко говоря, не очень способствует сохранению страны, что очевидно уже даже на высшем уровне. Такую вот кашку заварили.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: И в ГИК туда же.

0: будете, я не знаю, поваром или бухгалтером, но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
1: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
1: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, парня восстановят, рассказывает его мать.
3: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Теневой флот в беде. Военкор Котенок об атаке на танкеры.
6: Каспийский трубопроводный консорциум сообщает об атаке украинских дронов на танкер «Ниссос Сифнос», следовавший под флагом Маршалловых островов. Пожар возник на грузовой палубе. Также был атакован танкер «Марати», следовавший под флагом острова Мэн. Погрузка на терминале временно приостановлена. Кроме того, противник снова атаковал склады «Вайлдберрис», на этот раз в Удмуртии и Пензенской области. Всего же за ночь дежурными средствами ПВО были сбиты 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Адыгеей, акваториями Азовского и Черного морей.
5: Вся Россия в огне. Военкор – канал записки ветерана о необходимости усиления мобильных огневых групп.
7: Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам «Вайлдберрис» в Пензе и Сарапуле, Удмуртия. Склады сгорели. Ночью шла массированная атака. В Белгородской области много дронов было сбито. Но как только оставшаяся часть дронов прорывается через Белгородскую область, дальше они практически без потерь долетают до намеченных целей. Таким образом, противник, запуская 300 дронов, теряет около 250. Но 50 долетают. И они наносят урон, потому что в некоторых случаях достаточно одного дрона, чтобы уничтожить целое предприятие или нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, решение напрашивается само собой. Первое. Необходимо сильно увеличить количество мобильных огневых групп в приграничных регионах. Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, через которые идет основной транзит ударных дронов противника. Чем больше собьем в самом начале, тем меньше долетит до цели. Второе. В каждом регионе необходимо создавать добровольческие зенитные подразделения, мобильные огневые группы, не в структуре Министерства обороны. К сожалению, злоупотребление доверием людей привело к тому, что никто уже не верит, что он, подписывая контракт с Министерством обороны, идет конкретно в мобильную огневую группу, а не, например, в штурмовое подразделение.

0: разделения. В противном случае пердолеты хохлов продолжат наносить многомиллиардный ущерб нашей экономике. А ведь на подходе и начало массового производства баллистики, и это уже будет совершенно другая история.
1: Тысяча китайских дронов с огромной наценкой. Военкор «Зергулио» о деле топ-менеджеров «ЭФКО».
2: Тысячу китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны Российской Федерации топ-менеджеры «ЭФКО». Тысячу агродронов типа «Баба-Яги» по цене 8 миллионов рублей за штуку. По документам они были отечественного производства, а на деле – китайские, за 1 миллион 200 тысяч. Так работали несколько лет. Арестованы владельцы и топ-менеджеры «ЭФКО» Валерий Кустов, Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. 8 миллиардов за тысячу кривых дешевых китайских агродронов. Да, такие дроны, к слову, остро нужны на фронте. А многие наши подразделения до сих пор украинскими вампирами трофейными пользуются. Зато у этих хари лоснятся. Вот поэтому и нужен СМЕРШ. И стеночка бетонная, у которой судом военного трибунала, по законам военного времени, подобная шваль должна находить свой конец.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом: как выжить?
6: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
8: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые и самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
9: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
7: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
9: И растет очень быстро.
7: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
9: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
7: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
9: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
7: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
9: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
7: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
9: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
7: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
9: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
7: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
9: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
7: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
9: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
7: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
9: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
7: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
9: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
7: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
9: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
7: И делается это не через прямые приказы, верно?
9: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
7: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
9: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
7: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
9: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
7: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
9: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников, и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
7: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
9: Еще каких?
7: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
9: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
7: И делается это весьма радикально.
9: очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
7: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
9: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
7: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
9: Именно.
7: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
9: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
7: Это удар по квалифицированному среднему классу.
9: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
7: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
9: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
7: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
9: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
7: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
9: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
7: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
9: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
7: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
9: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
7: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
9: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
7: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
9: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
7: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
9: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
7: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
9: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
10: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
9: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
10: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
9: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
10: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
9: Это точное сравнение.
10: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
9: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
10: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
9: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
10: Под каток попали сотни тысяч людей.
9: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
10: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
9: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
10: Практика так называемых бесед становится рутиной.
9: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
10: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
9: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
10: Да ладно, прямо рвут?
9: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
10: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
9: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
10: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
9: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
10: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
9: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
10: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. и цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557.